0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
2: Попутный ветер морской столицы.
3: На Моторадио.
4: Привет, друзья! В эфире Моторадио, подкаст «Попутный ветер морской столицы». Его ведущий Джун, президент военно-морского мотоклуба «For the Wind MC». И сегодня мы с вами снимем шлемы, отложим в сторону разговоры о кубатуре, поршнях и дорожной пыли. Вместо этого мы задраем двери, люки и горловины, включим воображение и отправимся туда, где дорог нет вообще. В бескрайний, жуткий и завораживающий мировой океан. В область флотских баек о морских чудовищах. О тех самых тварях, от одного упоминания которых у суровых бородатых капитанов прошлых веков стыла кровь в жилах. Откуда взялись эти легенды? Что из этого чистый вымысел, рожденный алкоголем и одиночеством, а что пугающая научно-доказательная реальность? Давайте разбираться. Погнали. Начнем с истоков. Почему вообще появились эти рассказы? Представьте себе деревянную посудину века этак 16-го. Вы ушли в море на полтора года. И развлечение у вас солонина с червями, цинга и бесконечная соленая вода до горизонта. Навигация по звездам и деревянной палочке, радиосвязи нет, спутников нет, вокруг вас абсолютная звенящая пустота неизведанного мира. В таких условиях человеческий мозг, зажатый в тиски стресса и суеверий, превращается в идеальный генератор кошмаров. Любая непонятная тень под водой, любое странное свечение или необычная волна мгновенно обрастают плотью, зубами и щупальцами. Моряки были людьми глубоко религиозными и мистическими. Им нужно было как-то объяснить, почему огромные галеоны бесследно исчезают в океане. Сказать «мы напоролись на риф из-за пьяного штурмана» — это скучно и стыдно. А вот сказать «нас атаковал 100-метровый змей из глубин ада» — это уже уважительная причина, перед которой человек бессилен. И вот тут на сцену выходит главный кошмар всех мореплавателей — старина Кракен. О, этот парень — суперзвезда морского фольклора. Первые детальные описания Кракена появились у скандинавских моряков. По их рассказам, это чудовище размером с небольшой остров. Когда он погружался, то создавал такой гигантский водоворот, что в него затягивало целые эскадры. А его щупальца были толщиной с мачты корабля. Считалось, что Кракен может обхватить трехмачтовый фрегат и утащить его на дно за пару минут. Вы скажете, ну бред же. Ну ром в капитанской каюте сделал свое дело. А вот и нет, друзья. Кракен — это, пожалуй, самое реальное существо из всех морских мифов. В 19 веке наука официально признала, кракен существует, только зовут его гигантский кальмар или архитеутис, там ударение на «е», по-моему, архитеутис, вот, а также его еще более жуткий собрат, колоссальный кальмар. Эти ребята живут на глубинах от полукилометра до километра, они действительно вырастают до 12, а по некоторым данным и до 18 метров в длину. У них глаза размером с хорошее автомобильное колесо и присоски с острыми хитиновыми зубьями. Весом эта тварь под 300 килограмм. Тело заполнено раствором хлорида аммония, что придает ему аммиачный запах и плавучесть, поэтому его мясо несъедобно. Архитеутис – космополит. Он живет на глубинах от 300 до 1000 метров во всех океанах Земли. Чаще всего его встречают в умеренных и субтропических водах Атлантики и Тихого океана, у берегов Новой Зеландии, Южной Африки, Японии и Норвегии. В полярных широтах он не водится. Могли ли они атаковать корабли? Ну, деревянные лодки или небольшие шхуны вполне, если такой моллюск всплывал на поверхность из-за болезни или дезориентации, пугался силуэта корабля, он мог в панике в принципе или дезориентации, пугался силуэта корабля, он мог в панике, в принципе, ударить щупальцами. Представьте шок средневекового матроса, который видит, как из воды поднимается.

0: скорости. Цитата заканчивается. Документ подписан офицерами. Люди трезвые на службе Ее Величества. Что же это было на самом деле? Ученые долго ломали голову, пока не познакомились поближе с удивительной рыбой. Знакомьтесь, сельдяной король, он же ремень-рыба. Это самая длинная костистая рыба в мире. Она выглядит как гигантская серебряная лента длиной до 11 метров, а на голове у нее красуется ярко-красная корона из плавников. Она плывет, изгибая тело волнообразно, и когда этот ремень весом в четверть тонны оказывается у поверхности, неподготовленный человек дает 100% гарантию «я видел морского змея». Плюс добавьте сюда оптические иллюзии. В открытом океане из-за разницы температур воды и воздуха часто возникают сложнейшие миражи – фата-моргана. Обычный плавучий косяк дельфинов, например, которые прыгают друг за другом на расстоянии в пару миль, из-за марева и искажения воздуха превращаются в один сплошной извивающийся силуэт огромного чешуйчатого монстра. Вот вам и разгадка. Моряки не врали, они просто видели либо сельдяного короля через призму страха, либо стаю дельфинов через призму атмосферных фокусов. Ну а теперь перейдем к категории «чистейший вымысел», но с очень забавной подоплекой. Русалки и сирены. О, сколько прекрасных и трагических песен сложено о девах с рыбьими хвостами, которые завлекали корабли на скалы своими божественным пением. Даже сам Христофор Колумб в своем судовом журнале во время плавания к берегам Америки записал, что видел трех русалок, правда разочарованно добавил, цитата, «они не так прекрасны, как их рисуют, их лица больше похожи на мужские». Кавычка закрывается. Колумб, старик, спасибо за честность, потому что ты видел либо ламантинов, либо дюгоний. Это крупные неуклюжие морские млекопитающие, они серо-коричневые, усатые, весят под полтонны и грацией, прямо скажем, не отличаются. Но когда дюгонь кормит детеныша, она держит его передними ластами, плавниками, прижатыми к груди, а сама вертикально покачивается в воде. Издалека в тумане, да после 5 месяцев без женщин, одинокому матросу на баке эта картина казалась явлением прекрасной нимфы. А божественное пение, ну, это были обычные хриплые вздохи и свист, которые эти животные издают при выдохе. Так что русалки – это просто жертва мужского одиночества и богатого воображения. Но знаете, друзья, океан умеет удивлять. Самое пугающее чудовище – это то, которое наука до сих пор не может поймать. В 1997 году американские военные гидрофоны глубоко под водой в Тихом океане записали невероятный звук. Его назвали «The Bloop» – низкочастотный рык. Этот звук был настолько мощным, что его засекли датчики на расстоянии 5000 километров друг от друга. Ни одно известное существо, ни синий кит, ни самый огромный кальмар не способны издавать ничего подобного. Биологи прикинули, если это живой организм, то он должен быть размером с 3 футбольных поля. Лет 15 это была главная загадка океана, пока ученые не выяснили, что такой звук издают гигантские ледники, когда они с треском раскалываются и скрежещут о дно в Антарктиде. Мир океана исследован всего на 5%. Мы знаем о поверхности Марса и Луны больше, чем о том, что происходит на дне Мариинской впадины. Так что, когда в следующий раз кто-то скажет вам, что все морские чудовища – это сказки, просто улыбнитесь. Океан хранит свои тайны, и кто знает, кто прямо сейчас смотрит из черной глубины на проплывающие мимо корабли на поверхности. С вами был Джум и попутный ветер морской столицы на Моторадио. Подписывайтесь на наш мотоклуб в соцсетях, берегите себя на дорогах, держите ухо востро и помните, самые невероятные истории часто оказываются правдой. 7 футов под килем и сухого асфальта. До встречи в эфире. Пока!
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: День, прямо скажем, парадоксальный. В этот день, по одной из версий, Иван Грозный убил своего сына. Случилось это прискорбное событие в 1583 году. Царь Иван убил своего старшего и любимого сына нечаянно, ударив в припадке гнева наконечником посоха в висок. Если б намеренно, у него были другие способы и другое оружие. Существует версия, что сын, мол, был не согласен с отцом в том, как велись военные действия в ходе Ливонской войны. Но это весьма сомнительно. Пошленькая мысль о том, что конфликт возник из-за того, что Иван Грозный стал приставать к своей беременной невестке Елене, а сын вступился из-за нее, тоже не имеет серьезной под собой почвы. Грозный царь при всей своей лютости был богобоязненным и в грех бы не вошел. Есть версия, что Иван Грозный сначала побил невестку за то, что она вышла из бани к нему простоволосая, что замужней женщине было совсем негоже. И это сомнительно. При всей своей лютости Иван Грозный был склонен принимать сторону женщины, защищая их от обид и посягательств. Вот такой он был человек. Судя по всему, эту тайну разгадать никогда так и не удастся. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: Экстремальный автомобильный спорт.
2: Практики бездорожья.
3: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
4: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
5: Женский ответ на моторадио.
6: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
5: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11.00 на Моторадио.
6: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
7: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
8: Рок без компромиссов. Моторадио.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Есть задачи какие-то лично у вас, может быть, которые никому нельзя передать, делегировать? То есть приходится самому?
2: Да, к сожалению, я мечтаю найти помощника, который помогал бы мне в работе со спонсорами. Ни одного спонсора за 15 лет не привлек ни один сотрудник организации.
1: То есть все на ваших плечах?
2: Я просто, да, я это не верил. Я одних людей приглашал, других. Ни у кого не получается. Это вот одна из таких вещей.
1: То есть вы приходите в Райффайзенбанк, то есть не вы, а от вас люди приходят и их всех выгоняют. Вы говорите, ладно, я зайду сам. Заходите, мне нужно там 1 000 000 евро. Они говорят, ну слушайте, что-то вы симпатичный такой. Давайте.
2: Возьмите 1,5. Да. Такое было, Саша, до 18 года. Сейчас и мне отказывают в 95 случаях.
1: Понятно, да.
2: К сожалению, по законам и Ленинградской области, правительства, которые нам помогают, помогают всегда частично. И ты должен остальные средства, которые нужны, привлекать, да. Поэтому спасибо, что люди, которые приходят к нам продавать еду на фудкорты, торговцы, они вносят своей копеечкой вклад в общее дело фестиваля. Каждый человек, который купил маечку, значочек, это, поверьте, это ваш вклад в развитие фестиваля. Мы очень признательны.
0: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг. Приходите.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, события мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
3: Моторадио. The Cure for the Blues.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: По поводу эндуриков, да, у нас сейчас очень большой ассортимент разных эндуриков. Я буквально сегодня вела переговоры, как их там у нас продвигать, выставлять, рекламировать и так далее. Тоже будем общаться с различными мотошколами, прокатами, фестивали, не фестивали, везде участвовать, все рассказывать. И поэтому и чинить мы это тоже умеем качественно, грамотно, и предпродажная подготовка. Мы не просто их собираем, мы их доразбираем, доделываем, смазываем, собираем заново и потом только отдаем клиенту.
2: Потом еще Анна делает круг почета вокруг, проверяя.
3: Конечно, супа.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете. Санкт-Петербург. Best.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
1: Уважаемые авто- и мотолюбители, региональное управление госавтоинспекции напоминает: с наступлением мотосезона призываем автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, чаще смотреть в зеркала, с уважением относиться к мотоциклистам. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Чем дальше в лес, тем меньше АЗС. Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: День, прямо скажем, парадоксальный. В этот день, по одной из версий, Иван Грозный убил своего сына. Случилось это прискорбное событие в 1583 году. Царь Иван убил своего старшего и любимого сына нечаянно, ударив в припадке гнева наконечником посоха в висок. Если б намеренно, у него были другие способы и другое оружие. Существует версия, что сын, мол, был не согласен с отцом в том, как велись военные действия в ходе Ливонской войны. Но это весьма сомнительно. Пошленькая мысль о том, что конфликт возник из-за того, что Иван Грозный стал приставать к своей беременной невестке Елене, а сын вступился из-за нее, тоже не имеет серьезной под собой почвы. Грозный царь при всей своей лютости был богобоязненным и в грех бы не вошел. Есть версия, что Иван Грозный сначала побил невестку за то, что она вышла из бани к нему простоволосая, что замужней женщине было совсем негоже. И это сомнительно. При всей своей лютости Иван Грозный был склонен принимать сторону женщины, защищая их от обид и посягательств. Вот такой он был человек. Судя по всему, эту тайну разгадать никогда так и не удастся. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Санкт-Петербург.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Ну и вопрос ожидаемый, наверное. Вы занимаетесь тюнингом,
2: да,
1: детейлингом и продажей мотоциклов. И по какому поводу больше всего обращаются? По какому профилю из этих перечисленных?
2: Слушай, по поводу продаж это 100% вообще всегда обращаются, потому что всем нужны мотоциклы, все хотят.
1: А все хотят больше продать или купить через вас? Или и так, и так?
2: И так, и так. Я думаю, даже там всякие трейдины предлагают всякую такую историю. Но это... всегда прямо. Вот. По поводу сервиса, это вот предсезонка только, она стреляет, как обычно, громко-долго. Ну, долго это там 2-3 месяца просто ажиотажа, а потом уже звонки такие: о, там, я пробил колесо, у меня двигатель рыганул, помогите, спасите. Ну, то есть, постоянный поток клиентов, продажа, сервис.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко. Мотоклуба «Дом». Титульный спонсор «Третий парк». Категория 6+.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки большее испытание, чем ехать.
4: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
5: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
6: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
7: Добрались все-таки до Смоленска.
8: Мотогруппировка «Скототуризм».
9: Да и я, Шанин.
10: Антон Тульский у микрофона.
11: Дмитрий Васильев.
12: Поближе Лев из Болгарии.
13: С вами Олег Капхай.
14: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
15: Прямо даже это
16: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
15: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога,
16: а дальше.
17: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
18: Моторадио.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Ну вот про основные опасные места у мотоцикла и квадроцикла, за которые нельзя крепить, это мы уже сказали. Дурацкий вопрос задам, если можно. Надо ли отключать аккумулятор при перевозке? Вот что вы скажете по этому поводу?
2: Да я скажу, что да, вопрос абсолютно не дурацкий, потому что есть разные цели у перевозки. Одна из таких целей, которую мы с вами тоже обсуждали, это перевозка мотоцикла в транспортную компанию для отправки его куда-либо в другой регион. Мотоцикл едет не в фургоне в какой-то город, да, а мы на фургоне довозим его до терминала транспортной компании, где мы его сдаем, да, соответственно, его там оформляют, и он уезжает, ну, там, в составе сборного груза, там, не знаю, на фуре, на какой-то еще что-то. Одно из требований транспортной компании – это то, что аккумулятор должен быть отключен.
1: Если мы оставим, тем не менее, клеммы на месте, он может там завестись сам по себе, воспламениться, не дай бог, там, еще там чего-то, или сесть может, фара включиться не вовремя.
2: Ну, разные риски могут реализоваться, да, все же зависит от технического состояния мотоцикла, то есть если там какие-то проблемы, что-то искрит, ну да, тут и вопрос возгорания возможен. А когда у тебя это, опять же, повторюсь, не просто в цельнометаллическом кузове мотоцикл едет, где ты можешь его быстро выкатить, и там пусть он себе горит в кустах, да, едет где-нибудь в фуре в середине, чем-то весь закрыт, и это может закончиться трагически. А второй момент, где я бы сказал, что имеет смысл включать аккумулятор, вот как раз таки с точки зрения возможных каких-то там воспламенений, опять же, после ДТП. ДТП бывают разные, да? Где-то ты чуть-чуть упал, а где-то ты очень сильно упал, и могут вытекать и топливо, и масло, и поэтому с точки зрения нивелирования лишних рисков, ну, наверное, имеет смысл после сильного ДТП, если понятно, что идут какие-то протечки легко воспламеняемых жидкостей.
1: Как клемму снять, да?
2: Конечно.
1: Слушайте, ну клемму снять иногда бывает целая проблема на некоторых мотоциклах. Технологическое там подобраться или не бывает?
2: Да почему? Бывают мотоциклы разные. Благо, что ситуация не такая частая. Да? А так, в целом, с этим мы тоже, ну, если уже будет такая необходимость, будем помогать. Набор ключей в машине всегда есть, и водитель всегда поможет. В беде не бросим.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Музыка на Моторадио.

0: Группа Beatles на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
2: Apple Jam.
3: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
4: Как появляются звезды? Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
0: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио. Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: День, прямо скажем, парадоксальный. В этот день, по одной из версий, Иван Грозный убил своего сына. Случилось это прискорбное событие в 1583 году. Царь Иван убил своего старшего и любимого сына нечаянно, ударив в припадке гнева наконечником посоха в висок. Если б намеренно, у него были другие способы и другое оружие. Существует версия, что сын, мол, был не согласен с отцом в том, как велись военные действия в ходе Ливонской войны. Но это весьма сомнительно. Пошленькая мысль о том, что конфликт возник из-за того, что Иван Грозный стал приставать к своей беременной невестке Елене, а сын вступился из-за нее, тоже не имеет серьезной под собой почвы. Грозный царь при всей своей лютости был богобоязненным и в грех бы не вошел. Есть версия, что Иван Грозный сначала побил невестку за то, что она вышла из бани к нему простоволосая, что замужней женщине было совсем негоже. И это сомнительно. При всей своей лютости Иван Грозный был склонен принимать сторону женщины, защищая их от обид и посягательств. Вот такой он был человек. Судя по всему, эту тайну разгадать никогда так и не удастся. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Your lifestyle.
3: Your drive.
2: Real rock music.

0: Financier Associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!

0: Здравствуйте. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Меломания», которую мы проводим по традиции в магазине «Аудиомания». И передо мной директор магазина Денис Бердиков. Денис, здравствуй.
1: Добрый день.
0: Сегодня у нас, как всегда, кое-что новое из техники и кое-что новое из музыки. А что касается техники, то тут целый у тебя, можно сказать, бренд.
1: Да.
0: Под названием Technics.
1: Да, я давно думал, с чего бы нам начать про него говорить, потому что бренд этот, конечно, думаю, много кому известен в нашей стране. И это бренд, который мы, как Аудиомания, дистрибутируем. То есть мы эксклюзивно ввозим продукцию компании Technics в Россию, и, соответственно, если где-то это продается, то это, как правило, именно то, что привезла компания Аудиомания. Ну и, естественно, что в наших салонах и в Москве, и в Петербурге эта техника тоже представлена, в том числе, конечно, самые новинки, об одной из которых мы сегодня поговорим, обязаны быть и есть они. Вот, причем, кстати, то, о чем мы сегодня будем говорить, буквально вот совсем недавно только показывали на Hi-Fi шоу в Вене. Это одно из самых крупных хай-файных мероприятий мировых. Вот там раньше в Мюнхене происходила эта выставка, а теперь она проходит в Вене, будет еще там продолжаться. Так вот, на всякий случай, если вдруг кто не знает, то Technics — это аудио-бренд Panasonic, который с 65 года существует и плотно ассоциируется именно с хай-фай. А самая, наверное, известная продукция, продукт, с которого все началось у компании Technics, это виниловый проигрыватель SP-10. Он появился в 1970 году, и уникальность его была в том, что это был первый в мире проигрыватель, так называемый Direct Drive. То есть на тот момент подавляющее большинство, все, скорее всего, виниловые проигрыватели, они работали по тоже привычной на данный момент системе проигрывания, использовали пасек, то есть такую резиночку, которая вращает опорный диск, на котором лежит пластинка, ну и дальше все наши прекрасные процедуры считывания иголочкой из канавки происходят, извлекается музыка, и вот это вот все прекрасное, аналоговое, выходит наружу. Вот. А Technics вдруг взяли и сделали совершенно по-другому этот процесс.
0: Зацепи.
1: Не совсем. Вот. Смысл в том, что если раньше вращался опорный диск при помощи вот резиночки, который эту резиночку покрутил обычно отдельно стоящий двигатель, то теперь двигатель напрямую крутит опорный диск. Так, почему так и называется Direct Drive, то есть как бы прямое, вот, прямое вращение, скажем так. Что это дает и давало, особенно когда вот появилась новая модель, в чем была революционность? В том, что вращение диска, оно становится более точным, более четким, уменьшаются некие возможные физические потери и какие-то вот, ну, со временем, к тому же, тоже пасеки не растягиваются, то есть может начать плыть как-то немножко звук. А если очень четкий, хороший мотор, то воспроизведение, ну, вращение диска, соответственно, воспроизведение музыки, оно постоянное, четкое, никуда не съезжающее и все такое прочее. Главные проблемы, с которыми сталкиваются производители Direct Drive виниловых проигрывателей, заключается в том, что им нужно избежать вот каких-то, может быть, вибраций, которые от этого мотора могут исходить. Ну, то есть уже другие, что называется, сложности там тоже есть, и на данный момент по-прежнему баталии на тему того, какой привод лучше, пасековый или прямой, они продолжаются постоянно, и убедить кого-то невозможно, но теперь зато есть возможность выбирать. Вот, благодаря компании Technics. Как мы знаем, потом в аудиотехника тоже компания вписалась именно в производство тоже Direct Drive проигрывателей виниловых. Ну и другие тоже компании некоторые модели производят. И особенно модели Direct Drive, они популярны у диджеев. Вот, они позволяют стретчить. Ну вот, пластинки ими пользуются и в живых выступлениях. В общем, такую штуку в 1970 году изобрела компания Technics и производит на самом деле до сих пор. Несмотря на то, что в 2010 году производство практически всех изделий Technics прекратилось, и это было, ну, в общем, связано с логичным сочетанием разных факторов, в том числе как падение интереса к виниловым проигрывателям. В принципе, к аналогу, все уходили активно в цифру. Помнишь такое время, да?
0: Конечно, конечно.
1: Вот. И в итоге приостановилось производство даже. Ну, в 2014 году, то есть вот 4 года спустя, бренд возродили. То есть все как бы вот это вот инженерное наследие Technics, оно осталось. И сейчас компания на самом деле активно развивается, потому что интерес к винилу и аналогу вернулся. И, наверное, главное изменение, которое произошло с компанией Technics, заключается в том, что он стал, наверное, чуть более премиальным, менее массовым. И на самом деле это, наверное, даже и неплохо, потому что у нас в массовом сегменте сейчас тоже хватает всяческих производителей, и не обязательно плохих. Вот. Зато Technics вот в своем таком крепком кай-фае занимает важное место, радует нас как Direct Drive виниловыми проигрывателями, и не только ими, но и всякими разными другими устройствами, в одном из которых мы с тобой поговорим после первой музыкальной паузы.
0: А что у нас сегодня будет в плане музыки?
1: Это Mitski и альбом, который называется Nothing's About to Happen to Me. Mitski — это Мицуки Мияваки, американская певица, как несложно догадаться, японского происхождения. Вот. И она на самом деле достаточно известная. Известна она как одна из самых выразительных фигур современного инди-рока. У нее очень личная манера вот, сочинения песен, сильная драматургия в них. В общем, у нее такая интересная способность смешивать интимность с театральностью. Те, кто, я думаю, понимают английский язык, они все это прочувствуют в этом альбоме. В общем, что бы я подчеркнул от себя? Многие современные артисты, они, по-моему, уже затачивают все в свое творение под винил на самом деле. То есть для CD этот альбом коротковат, как и, наверное, большинство всех современных выпускаемых альбомов. То есть, если ты обратила внимание, практически все сейчас альбомы стали укладываться минут в 40.
0: Ну, мне, как музыкальному редактору, музыкальной радиостанции, это только на пользу, да, меньше слушать и мучиться.
1: И, опять же, да, то есть это явная тенденция к тому, чтобы альбом благополучно умещался на две стороны виниловой пластинки, при этом его можно было бы как можно подробнее прописать, да, чтобы вот весь частотный диапазон, который вмещает в себя винил, можно было туда поместить. И при этом, чтобы люди в наше современное, очень беспокойное и насыщенное информационное время все-таки продолжали слушать музыку альбомами. Поэтому в данном случае это тоже альбом, который в некотором роде раскрывается с каждой песней, он становится более каким-то эмоциональным, более энергичным. В общем, очень интересная получилась работа. Вот это же в прямом смысле, да, мы говорим об альбоме как о некой целостной работе.
0: Итак, Mitski, Nothing's About to Happen to Me.

0: Продолжается программа «Меломания». Мы в магазине «Аудиомания» на «Марата 40». Денис, все ли на месте, все ли по-прежнему?
1: Да, все на месте. У нас все, что называется, цветет и пахнет, как и должно быть летом. Прошлую субботу у нас состоялось большое мероприятие. У нас в гостях был Павел Зелицкий вместе с музыкантами, с которыми он записал свой сольный альбом.
0: Напомним слушателям, что это гитарист группы «Алиса», который также работал с Валерой Остапенко, небезызвестным.
1: Да.
0: Очень много, когда только приехал в наш город, делать большую карьеру.
1: Да, и во многом, да, действительно, в наших стенах, как он сам тоже говорит, он начинал свой творческий путь в Петербурге. Вот, очень было замечательное мероприятие, пришло, в принципе, достаточно приличное количество людей, все получили автографы, те, кто еще не успел приобрести, приобрели по приятной цене первую часть сольного альбома Павла, и надо отметить, что этот альбом, он, опять же, выпущен только на физических носителях. И это принципиальная позиция Павла, что музыка должна быть слушаема, да, на физических носителях. Винил сделан на заводе КГ-звук, который организовал Константин Евгеньевич Кинчев, собственно, лицо группы «Алиса». Тираж всего 300 пластинок, 100 пластинок разошлись по предзаказам, а еще 200 эксклюзивно представлено у нас в «Аудиомании». Можно купить ее на сайте «Аудиомании», можно купить ее физически в магазинах у нас на «Марата» и в Москве. На «Барабанном переулке» точно есть, а еще у нас появился там пункт выдачи на «Вернадского». Думаю, что там тоже со временем появится.
0: Кстати, я обратила внимание, что на вокале там Кирилл Сорокин, я считаю, это один из лучших петербургских рок-вокалистов молодых.
1: Да, на самом... И, кстати, не только Кирилл, там некоторые песни сам Паша поет, и, кстати, тоже достаточно приятно. Да. В общем, я в итоге тоже не удержался и себе в коллекцию добавил этот альбом. Теперь он у меня еще с автографами, со всеми. Вот. И с удовольствием еще после мероприятия его послушал дома. На самом деле, мне очень понравилось качество записи и качество исполнения. Потому что, конечно, Паша на гитаре играет виртуозно, на мой взгляд, сейчас.
0: Да, он потрясающий там гитарист. Очень поспоришь.
1: Мне, как человеку, который в музыкальном мире знает, ну, немного, не будем замахиваться, но достаточно. Вот. Я, конечно, сразу слышал, какие, так скажем, кто на него оказывал влияние в момент написания этого альбома. Да, это очень классно, здорово звучит. Так что всем рекомендую, любителям рок-музыки, обратить внимание на этот релиз и его у нас приобрести. А еще, кстати, у нас в «Аудиомании» сейчас проходят две акции. Единственное, что я сейчас боюсь соврать, сколько они по времени длятся, но это можно посмотреть у нас на сайте или в наших соцсетях найти. Сейчас у нас снова активировалась акция «Утилизация». То есть вы можете принести свою старую, даже не работающую технику, но как бы не совсем убитую, конечно, это и в комплекте, да. То

0: Ну, вот, например, нам сегодня принесли буквально виниловый проигрыватель, достаточно неплохой тик для того, чтобы купить более дорогую, более продвинутую модель и получить на нее скидку в 10% плюс то, что какая карточка и на какое количество процентов есть у клиента. То есть это может доходить до 17% скидка. Очень, очень приятно,
1: да,
0: должно быть. Да, поэтому воспользуйтесь этой акцией, или если вы покупаете что-то впервые и не обладаете всей суммой на данный момент, сейчас у нас есть акция 0.0.18, то бишь это рассрочка на 18 месяцев с нулевым первым взносом и нулевым процентом, то есть и процентом мы берем для себя.
1: Uh-huh.
0: Вот. Ну и возвращаемся к компании Technics и конкретно вот этому прекрасному шедевру строительства в области акустических систем. Это Technics SC-CX700. Вот так называется эта модель. Это первая у Technics активная акустическая система. И она, конечно, очень интересна. Она во многом уникальна. И про многие технологии я сейчас расскажу, что вообще использовала компания при создании этой системы. Там есть такие технологии, как Geno. Это Jitter Elimination and Noise Sharpening Optimization. Вот. Это технология, которая относится к цифровому усилению Technics, так как это системы активные, соответственно, у них внутри находится усилитель. Ну, усилитель, соответственно, может выдавать какие-то определенные помехи, и вот эта вот технология Geno, она призвана минимизировать jitter, то есть некие временные ошибки цифрового сигнала, и затем аккуратно преобразовывать этот вот поток данных так, чтобы не терять динамический диапазон и нюансы записи. То есть это специальная технология, разработанная Technics для оптимизации цифрового потока. Также технология SFD или Smooth Flow Diaphragm. Это специальный профиль вот этого вот диффузора, то бишь динамика. Он здесь непростой, он коаксиальный. То бишь, сочетая в себе средне-низкочастотную часть и высокочастотную, которая находится посередине. Вообще, коаксиальный динамик — это сложная очень штука. Она регулярно используется в автомобилях, но это в основном связано с тем, что места не очень много. Вот, и надо как-то вот придумать, как же правильно это расположить. А в домашней акустике это не такая частая вещь. Связана она с тем, что на разных частотах по-разному происходит деформация динамика при его движении. И это, в принципе, ну, как правило, да, если неправильно, неграмотно его спроектировать, приводит просто к поломке этого динамика. Вот, поэтому разработка, она очень сложная, она должна учитывать материалы, как они на каких частотах будут изгибаться. И вот в данном случае очень важна именно форма этого динамика, какая она есть, чтобы, вот, чтобы уменьшить паразитные колебания и потери контроля на высоких уровнях громкости. Чтобы в итоге получился не просто бас, да, вот от средне-низкочастотного динамика, а вот наиболее чистый переход от средних частот к высоким частотным и в целом более точного и цельного звучания. Во. Еще одна технология, которая использована, это MBDC, то бишь Model Based Diaphragm Control. Это тоже касается диффузора, и это технология, которая вот, она моделирует вот то самое поведение динамика, то, как он ходит, как он может там изгибаться, потому что он изгибается в процессе хода туда-сюда. Вот. И эта технология специально вот контролирует его движение. Еще одна технология — это BDMA, Balanced Driver Mounting Architecture. То бишь, это сама архитектура крепления динамика, в которой драйвер фиксируется не на одной передней панели, как это часто делается, а через внутреннюю вторую стенку корпуса. Там корпус имеет еще дополнительную стенку, которая отделяет часть, где находится динамик, от части, где находится усилитель. Mm-hmm. Кстати, еще одна очень интересная, уникальная особенность, то, что здесь в каждой колонке находится усилитель. То есть не только в одной,
1: я как раз хотела спросить,
0: и потом передается.
1: Пустая, наверное.
0: Нет, они обе с усилителем.
1: Одинаковые?
0: Одинаковые усилители. Каждый, при этом усилители, там их две штуки. Один отвечает за усиление высоких частот, он 40-ваттный, и средне-низких частот, он 60-ваттный, то бишь в сумме каждая колонка 100 ватт. 200 ватт. То есть как бы для полочников это такая весьма серьезная цифра. Таким образом, Technics очень грамотно подошли к созданию этой колонки. Они не просто пытались там компенсировать какие-то вот проблемы при помощи цифровой подстройки, да, вот использования Digital Sound процессор, так называемый DSP. Вот. Или, например, там только играя с корпусом. А вот была построена вся цепочка воспроизведения от усилителя до механики действия динамика. И все это было спроектировано и сделано как единая система со своими определенными уникальными технологиями. Вот. Ну и мало того, это еще и красиво. Вот. Оформление, конечно, очень интересно. Они существуют в трех цветах. Угольный черный, вот это у нас шелковый серый и терракотовый. И материал, вот, который вот сделан такой специальный, под замшу.
1: Да.
0: То есть это еще и тактильно приятно.
1: Как лысая кошка.
0: Да, но не такая горячая. Что сейчас летом даже приятно. Вот, в общем, вот такая классная акустическая система. И о том, что она может нам дать, мы уже поговорим после следующей музыкальной паузы, где нас ждут финны под названием Metal De Facto. Это очень крепкий такой финский power metal с концептуальной историей про Японию.
1: Да,
0: и это все, да, логичное продолжение части первой. Этот альбом называется Land of the Rising Sun, то есть «Страна восходящего солнца», часть вторая. И тут, собственно, есть песня про Годжиру, или Годзиллу, как мы ее знаем. Uh-huh. Вот, то есть там раскрываются вопросы японской монстрологии, всякие исторические там еще аспекты японские затрагиваются, и при этом звучит это очень бодро. Многие сравнивают звучание с Hammerfall, Sonata Arctica, некоторые даже с Judas Priest, но по моему восприятию, например, таджик как раз с Гохира, она звучит как вполне себе такой бодрый традиционный Хэллоуин, наверное, или может Гамма-рей.
1: Итак, Metal De Facto в программе «Меломания».

0: Продолжаем наш разговор с директором магазина «Аудиомания» Денисом Бердиковым. У нас техника «Техникс» и акустическая система. Сегодня у нас активная акустика.
1: SC-CX-700. Угу. Да. Двухполосная, фазоинверторная акустическая система. Причем, кстати, фазоинвертор интересный. Он выведен, да, вперед, как и вообще в технологии строения акустических систем обычно говорят, что вперед это не есть хорошо. Но он, опять же, тут не традиционный круглый, да, он такой щелевой, и он так интересно там внутри куда-то уходит. Надо будет поискать где-то чертежи, посмотреть, как вообще там внутри все это устроено. Это явно очень серьезная, как мы уже с тобой обсудили, разработка, где все продумано до мелочей.
0: А расковырять и посмотреть?
1: Давай не будем. Давай поищем. Все-таки вещь хорошая, цены немалые, кстати, да, к слову о цене. Она и правда, цены немалые, 249 990. Но, опять же, мы должны не забывать, что в активной акустической системе сразу, помимо самой акустической системы, присутствует момент усиления этой системы, который рассчитан, его не надо бегать подбирать, он точно соответствует, и опять же, как мы говорили в предыдущей части передачи, на каждую колонку по 100 ватт. Для полочника это прям вообще в порядке. То есть она может на достаточно большие комнаты вполне себе зазвучать. Ну и, конечно, вопрос коммутации очень важен, что мы туда можем подключить. А подключить мы туда можем, естественно, все, что только может прийти в голову современному меломану. То есть это может быть как хорошая, полноценная замена звуковому проектору, который все-таки, конечно, хороший, красиво висит под телевизором, но звучание его с точки зрения стерео, конечно, никуда не годится. Он все-таки больше, как правило, призван создавать иллюзию, опять же, домашнего кинотеатра за счет переотражения от стен, если они у вас есть. Если нет, то ну, вообще очень странная штука получается. То есть вдруг неожиданно откуда-то какой-то звук долетит. Ну, это, опять же, да, все-таки звуковой проектор, это и саундбар, это все-таки некая, некий компромисс, на который приходится идти в угоду пространству или нежеланию, там, ну, во-первых, изначально, в принципе, потратиться на хорошую акустическую систему в полном ее смысле, да, не только на сами колонки, да, но и усиление и прочее. И вот вполне себе достойная альтернатива есть, когда мы можем взять две колонки, в которых уже все остальное встроено, и подключить к тому же телевизору, и смотреть, не знаю, там, тот же, например, YouTube с хорошим качеством звучания. Для того, чтобы подключить к телевизору, у него есть HDMI ARC порт, то есть к нему можно подключиться кабелем HDMI и управлять громкостью телевизора на этих колонках. Ну, соответственно, и обратно то же самое. Естественно, к ним можно подключиться по Bluetooth, по AirPlay или Chromecast, то есть передавать все возможные беспроводные потоки музыки с ваших любимых гаджетов. Естественно, можно слушать потоковые сервисы Spotify, Tidal, Kabus, Deezer, Amazon Music HD, то есть у кого что есть, у кого остались выходы, скажем так, у кого еще не все провайдеры заблокировали сервисы, можно все это тоже слушать. И, естественно, для современных активных акустических систем в одну из колонок, ну, где, собственно, осуществляется основная коммутация, есть подключение аналогового устройства, в том числе винилового проигрывателя. В нем есть встроенный фонокорректор.
0: Вообще чудесно.
1: Да, ну, это на самом деле, вот, помнишь, сколько, наверное, пару, наверное, лет назад я в наших передачах начал твердить, да, что вот это все, это вот мы сейчас все идем к этому. Активная акустика плюс винил. Все, это уже законченная стереосистема, ее можно сейчас приобрести совершенно вот разного уровня, начиная от системы на базе радиотехника, по-моему, можно уложиться в 60 тысяч рублей. за всю систему. И до той же Technics, да, взять за 250 колонки и, например, за 250 виниловый проигрыватель. Ну, или подрасти еще повыше и взять там какие-нибудь напольные Dynaudio и к ним подключить уже чуть более изощренным способом Clear Audio. Так что мы найдем такие системы на любой кошелек и на любой вкус. Подытоживая, эта система SC-CX700, она создана для тех случаев, когда хочется, чтобы музыка появилась в доме легко, но при этом звучала полновесно, с масштабом, с частотой, басом и фирменным качеством Technics. Как уже сравнили некоторые специализированные журналы с одноклассниками, так можно сказать, этих акустических систем, у них есть безусловные плюсы. Если нужен максимум драйва как раз и вот масштабного баса, то это, наверное, лучший выбор из трех систем, среди которых еще два одноклассника. Это KEF LS50 и Wireless второго поколения. Там критики, скажем так, и специалисты нашей отрасли, они отмечают максимальную точность сцены и микродеталей. А еще один конкурент этих колонок — это Dynaudio Focus 10. Там отмечается баланс естественности, подчеркивается, что это какой-то уже такой совсем взрослый хай-фай, без лишней демонстративности, то есть такой нейтральненький, но зато его можно слушать как бы долго-долго. То есть, если говорить про жанры, то Dynaudio, он, в принципе, универсальный, это универсальный выбор. KEF можно слушать, ну, так сказать, то, что можно. Слушать можно с любым жанром, но особенно хорошо будет слушать какой-то вокал, наверное, прогрессив, потому что вот этот разбор вот этих деталей, да, которые часто в прогрессив-роке там намешаны в какую-то, иногда кажется, что кашу, да, как раз расслышать можно не на всех акустических системах. Вот, какие-то акустические музыкальные произведения. Ну и в целом, так скажем, аналитическое прослушивание. Меня лично озноб берет при этом сочетании. Вот, это вот KEF. А Technics — это рок и металл. Вот то, что вот я люблю. Так что мне, например, эти колонки, видимо, подойдут лучше всего. Так что милости просим к нам на Марата 40. Слушать, выбирать. У них, кстати, надо сказать, что еще интересное свое какое-то собственное подсоединение собственным кабелем. Не такое, как, например, у того же Клипша, да. Там у них, по-моему, 5-пиновый какой-то. А, или 4-пиновый, тоже там хитрый разъем. А здесь он скорее по форм-фактору напоминает эзернетовский кабель. В общем, вот, то есть, видимо, по какой-то там витой паре передается сигнал между собой. Не знаю, они там как-то хитрили с соединением этих жил или не хитрили, не знаю. В общем, тоже есть еще что поизучать. В общем, классная акустика. И приглашаю всех на них посмотреть, их послушать и, конечно, приобрести у нас на Марат 40 в магазине Audiomania.
0: И напоследок у нас приятная поп-музыка.
1: Да, Джесси Уэр и ее очередной альбом, который уже 6-й по счету, называется «Суперцветение», да. «Суперблум». Ну, будем надеяться, что действительно она расцвела. И, кстати, вот опять же то, о чем мы говорили, 42 минуты. Как раз и на виниле, и на CD. Пожалуйста.
0: Не успеешь устать от прослушивания. Это была программа «Меломания». Магазин «Аудиомания» находится на Марата 40. Денис Бердиков, директор магазина, был сегодня с нами, как всегда. И до встречи в эфире.
1: Спасибо за внимание и до скорой встречи.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Слушайте, вот у вас есть пункт такой, услуга, консервация и преображение. Вот что это за звери такие?
2: Да, кстати, у нас до этого было зимнее хранение, вот именно где по адресу Тамбовская 11, где салон у нас находится, но мы же строим еще сейчас большую, огромную ремзону, зону хранения, там планируется у нас чиллаут, назовем это так. Вот, и у нас вообще ремзона будет переноситься туда, там, ну, прям огромный ангар наш на охраняемой территории с видеокамерами, с охраной, Росгвардия, не Росгвардия, все по-взрослому. И мы туда же и переносим зимнее хранение наше. То есть там порядка 60, по-моему, мы считали, да, мотоциклов, или даже больше у нас влезет. Вот, и мы нашим клиентам уже сейчас рассказываем, что, ребята, во-первых, те, кто у нас покупаются, да, мы им рассказываем, что есть вот такая опция, и это сразу исключает кучу проблем. У тебя мотик под охраной в отапливаемом помещении, плюс мы сами же можем его подготовить, законсервировать, подготовить к сезону. То есть вот сейчас уже можно думать в эту сторону. Понятное дело, сезон быстро пролетит, но потом это как раз головная боль — найти, где встать. Вставайте к нам.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио. Your favorite hard and heavy.

0: Прекрасное начало часа. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Приветствую вас в эфирной студии. Александр Цыпин. Здравствуйте, дорогие мои. И программа «Саундчек» прямо сейчас начинает свою работу согласно расписанию.
1: Моторадио представляет «Саундчек».
0: И, как всегда, сегодня мы с вами наслушаемся, я надеюсь, хорошей музыки, отобранной мною лично, для вас и для себя, конечно, любимого. В формате нашей радиостанции начнем, как всегда, с музыки тяжкой. Сегодня у нас Керри Кинг откроет программу с композицией «Токсик». И будет много всего любопытного, включая великую Мадонну.

конечно, продвинутые пользователи уже узнали замечательного Кэрри Кинга, гитариста и бессменного лидера, одного из основателей трэш-метал-группы Slayer. И хотя на самом деле эта конкретная композиция вышла в альбоме From Hell Rise в 2024 году весной, но вот сегодня, на этой неделе, вышло переиздание, отчасти ремастированное, отчасти дополненное некоторыми демо-версиями, которых раньше не было, более такой extended version, вот так, так называемый, и композицию с него под названием Toxic мы с вами прямо сейчас и послушали. Сегодня нас ждет Deep Purple, ждет нас сегодня Duran Duran, ждет нас, господи, кто только не ждет, кто у нас тут дальше. Много всяких любопытных ребят собралось в сегодняшнем выпуске программы. Будет много блюза и кантри, Vargas Blues Band даже. Но все это согласно расписанию чуть попозже. Продолжим тематику тяжкой музыки. Группа Breaker с композицией Quicksand в одно слово.

Ну, по-моему, убедительно довольно-таки. Команда под названием замечательным Prebreaker на Моторадио. Мы с вами помним, что в начале передачи у нас музыка тяжелая специально выбрана для того, чтобы задать темп нашей программе и, ну, просто взбодрить. И еще один трек из примерно этого же формата от группы Kianuro под названием Condenados.

Канадская трэш-грув-метал-группа из города Эдмонд, провинция Альберта, Канада. Формат жесткого современного металла. Как раз с влияниями Пантеры, Lamb of God и вообще классического трэша. Пятеро музыкантов здесь, релизы свежие есть. Полноформатник вышел в этом году, на этой неделе, и называется Pre-Breaker, как и группа. Вы слушаете, напомню, Моторадио. Надеюсь, вы отдохнули от этого прекрасного саунда.

Ну, в чем тут дело? Это команда The Fabulous Teutons. Американское блюз-роковое трио из штата Айова, Соединенные Штаты. Три музыканта в составе. Тим Вагонер, вокал и гитара, вот мы его слышим. Ну, также мы слышим и бас, и тоже певца Пола Фергюсона. И Джеймс Дриер, это ударная перкуссия. Такой вот совершенно новый альбом музыкантов называется «Coming Black Life». В общем, не концертный альбом, хотя слово «live» в названии есть. В общем, записана большая часть треков в студии прямо живьем. Ну, а как иначе? То есть, это никакой не искусственный интеллект. Вы на волне радиостанции «Моторадио», друзья мои. Ну, а теперь побежали в наш заготовленный мной заранее чудесный плейлист.

А еще одна экзотическая страна, ну, на мой личный взгляд, экзотика, это Люксембург. Группа Urban Spine. Новый альбом, полноформатный, Cruelty by Design называется. Вышел он в конце мая 2026-го, вот считайте, практически весь июнь прошел, и вот начало июля, наконец-то оказалась в открытом доступе и эта группа. Композиция Load in the Shell на Моторадио как раз и показывает, так сказать, материал этого замечательного молодого коллектива. Пятеро музыкантов внутри, лохматые и, по-моему, весьма музыкальные. Хотя, конечно, формат может и поднапугать некоторые неокрепшие ухи. Еще одна бодрая композиция Lauren Tell, тоже в одно слово, Track and Again. Ну, стоит ли говорить, что все это абсолютные новинки недели? Наверное, не стоит, вы и так знаете. В общем, рок-н-ролл более чем жив, как вы слышите.

Ну, оставим мы этих бодрых музыкантов тоже позади уже. Rocket Love ждет нас следующий коллектив с композицией I Feel Alive. Также напомню, что сегодня помимо Deep Purple и обещанного Vargas Blues Band нас ждет чудесная Энн Уилсон и замечательная баллада от группы Sinner. Все это на подходе, друзья мои, не отключайтесь.

шведская команда Rocket Love с треком I Feel Alive, Alive, как-то как произносит, ну, судя по всему, классический заявленный, собственно, в описании всей группы мелодик хард-рок, такой AOR, ну что еще говорить, город Сала, это Швеция рождения, место рождения коллектива. В остальном все классически консервативно и, по-моему, тоже очень неплохо. А вот из относительных новинок группа The Hue с треком Grey Hune порвала, по-моему, популярность всех остальных на фоне себя любимых на YouTube. Давайте послушаем, так сказать, абсолютную премьеру.

ну, кто не знает, напомним, что это монгольская фолк-метал-группа The Who. Между прочим, в конце июня вышедший клип действительно набирает обороты, очень много просмотров, прослушиваний на всяких разных сервисах, в частности на YouTube, том же самом. По словам участников группы, песня несет не столько исторический, сколько философский смысл. Название «Grey Hun» можно перевести как «Серый гунн», отсылка к древним кочевым народам, степей гуннам, чья история, как утверждается, тесно связана с монгольской культурой, ну и так далее. Бежим далее, кстати, насчет далее, действительно, да.

И опять Скандинавия, группа Dream Tail, финские музыканты, Power металлические, даже я бы сказал симфоник Power из города Тампере. И основаны, между прочим, давно. Получается, если сейчас у нас середина 2026-го, коллектив основан в 1999-м, 27 лет получается. Ну и вот очередная пластинка вышла, тоже их поздравляем, конечно, с этим замечательным достижением. Ну и переходим сразу к музыкантам глобальным. Группа Deep Purple наконец-то выпустила долгоиграющую пластинку 2026 года, 2001 по счету, наверное.

если по-серьезному, то Deep Purple пластинка Sled называется альбом. Это 24-я работа студийная легендарной группы. Вышел 3 июля, сегодня 2026 год, на лейбле Ear Music. Продолжение альбома равно единице 2024-го и второй студийный релиз с гитаристом Саймоном Макбриджем. Ну, по словам продюсера, наверное, правильно сказать, потому что тут он еще, это перечисляется, этот человек как много кто. Боб Эзрин, небезызвестный, знаменитый и звукорежиссер, и кто угодно, он говорит следующее, что Sled получился одним из самых тяжелых альбомов Deep Purple за многие годы. Считается, что записывался альбом практически живьем, как это делалось в доисторическую эпоху классического рока. Ну а Гиллан, вокалист группы, объясняет название альбома как философскую метафору. Слово «сплэт» или «шмяк», «бах» символизирует возможный крах человечества, но одновременно и надежду на некое новое развитие или трансформацию. Deep Purple на Моторадио. Ну, отдадим дань уважения и переходим к группе Airburn. Нисколько не менее, ну, конечно, может быть, поменее известный, но, по-моему, очень даже...

австралийская хард-группа Airburn. Но я не знаю, что сказать. По-моему, они приближаются уже к лаврам AC/DC. Может быть, поэнергичнее будут слегка. Возможно. Этот трек — это сингл, который войдет в новый альбом коллектива, который выйдет в августе, в конце 2026 текущего года. Называется композиция «Kid in a Candy Store». На волне радиостанции Моторадио абсолютные новинки в это время каждую пятницу на нашей интернет-волне. Далее группа Mad Max, тоже сингл, тоже супер новый, называется «Silver».

Ну, тоже здесь объяснимо. Пластинка на очереди на подходе, и Mad Max выпустят в сентябре этого года, в начале сентября, альбом под названием Stories of Destiny. И вот это как раз трек с этого альбома, сингл, называется Silver. И напомним лишь, что группа мелодик хардроковая, немецкая и достаточно популярная такая, которую, ну, многие поклонники знают, и мы с вами уж наверняка тоже. Может быть, чуть менее известна блюзовая команда, но очень любимая лично нами, как и всем бывшим коллективом Radio Rocks, группа Vargas Blues Band с новой пластинкой, которая, ну, любая пластинка этих музыкантов всегда, всегда событие. Это такое, знаете, похожее на Карлоса Сантану что-то, очень красивое латино.

Ну, а напомню лишь, что Vargas Blues Band – это команда Хауера Варгаса и его замечательных музыкантов. Называется Vargas Blues Band. Пластинка носит название «Barrio Blues». И мы, конечно, здесь у нас на радио Моторадио обязательно будем это дело промоутировать и слушать с вами, потому как, ну, красивая и очень правильная музыка. Как и следующий трек, как и вообще, наверное, все в сегодняшнем выпуске, я боюсь, что не успеваем, потому что все хочется послушать подольше, ну уж как выходит. Энн Уилсон великолепная с красивой балладой «I will not be coming back».

Ой, от грустного к веселому. Дюран-Дюран, Найл Роджерс с такими вот перепевками. Такая композиция, ремиксы сплошные. Тут целый-целый альбом ремиксов. Free to Love называется композиция.

Ну, казалось бы, какой Дюран-Дюран, но самый настоящий, между прочим, один из главных ремиксов на сингл Free to Love. Это сборник, который вышел как раз 26 июня, но попадает в нашу программу, и называется этот сборник Free to Love, соответственно, с Найлом Роджерсом, то бишь Дюран-Дюран и Найл Роджерс, и вот такая вот Free to Love. Ну, оригинальная песня вышла 23 апреля текущего же года и стала новым совместным проектом Дюран-Дюран и легендарного гитариста и продюсера Нила Роджерса. Это вот официальная информация. Ну, а нравится, не нравится, смотрите сами. А вот и Синнер, Leave It All Behind. Еще одна грустноватая песня, кусочек послушаем.

Ну и группа Sinner, конечно, как и предыдущие, о чем я вам сегодня уже неоднократно говорил, также работает в формате: перед релизом альбома выпускаем сингл Leave It All Behind. Это сингл, который войдет в пластинку Boom Bang Goodbye, которая выйдет в конце июля текущего года. Мадонна разродилась новым альбомом. Послушаем эту женщину-робота немножко. Называется композиция One Step Away, то бишь не в ту дверь вошел. They've got it all wrong. The dance floor is not just a place.

Ну и так далее, друзья мои, также можно сказать, 15-й студийный альбом Мадонны вышел 3 июля сегодня на Warner Records. Прямое продолжение легендарной пластинки Confessions on a Dance Floor. Этот называется Confessions 2. Ну а мы двигаемся далее. Я боюсь, что мы сегодня несколько треков точно не успели, чтобы все-таки как-то логически это все заканчивать. Послушаем немножко хороших каверов, друзья мои.

не дает покоя великая War Pigs от Black Sabbath. Знаменитое творение великих музыкантов. Ой, Dark From Day One называется коллектив, а мы перескакиваем далее и слушаем группу из далеких, это вообще 1986 год, это, друзья мои, это получается сколько, 40 лет, да? Группа Beastie Boys на нашей волне. С композицией No Sleep Till Brooklyn.

Вот же были коллективы, и не поспоришь ведь. No Sleep Till Brooklyn, трек, который вошел в альбом группы Beastie Boys. В 1986 году вышла композиция, и синглом была издана в 87-м. Собственно, почему она здесь звучит, среди всего прочего? Потому что, ну, слишком часто стал я натыкаться на эту композицию в качестве саундтрека к самым разным фильмам, к которым и вы наверняка имеете отношение, выросли на них, может быть, кто-то, например, знаменитый фильм «Стражи Галактики», например, или «Тайная жизнь домашних животных», или вот опять вылетело из головы замечательный фильм про Нико «Во имя справедливости». Это совсем древность. Многие из вас еще тогда, наверное, и не родились, друзья мои. Вы слушаете Моторадио, напомню. Мы бежим дальше и слушаем хорошую кантри-музыку. Композиция называется «Поцеловать замужнюю женщину».

Да, собственно, совсем забыл сказать. В предыдущем треке, между прочим, рифы играл сам Кэрри Кинг, который сегодня открывал эту передачу, и музыкант группы Slayer потом.

Коди Джонсон на вокале и на всем, автор и исполнитель кантри-музыки Kissing a Married Woman, то бишь не American, а Married, именно замужняя. Еще один блюзовый музыкант GBS Blues Breakers, вот такая вот группа с композицией Feel So Misunderstood. Я напомню, друзья мои, все передачи наши представлены в подкастах, в которых есть трек-листы, где можно почитать имя, узнать, прочесть того или иного музыканта.

Ну, а в чем же дело здесь? Группа называется GB-S Blues Breakers. И причем это не легендарная John Mayall and the Blues Breakers, а современная австралийская блюзовая группа из района Byron Bay, Lennox Head. Я не знаю, где это, но явно где-то тут подальше, чем Купчино. Играют вот такой вот мемфисский, чикагский ритм-блюз, и, по-моему, очень хорошо у них получается. Ну и предпоследним треком у нас пойдет такой женский электросвинг. Группа «Сообщество сирен», Siren Society.

по-моему, к концу программы самое-самое то красивый женский вокал как раз и украсит завершение передачи. Ну а последним треком пойдет у нас норвежско-шведская группа Kindred Norse. Вот так вот. Не знаю ничего об этом коллективе. Композиция Learn to Love Again. Я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Будьте здоровы, красивые, богатые, сытые и так далее. И бензина вам побольше, друзья мои.

0: Всем здравствуйте, вы на волне радиостанции Моторадио. В эфирной студии по-прежнему с вами я, Александр Цыпин, а наш сегодняшний гость — замечательный Андрей Кузьмин, известный очень многим в нашем городе человек, тренер, действующий тренер по вождению мотоцикла по-правильному. Это мотошкола «Мастер». Андрей, приветствую, добрый день.
1: Привет, Саша.
0: Как дела?
1: Да все хорошо, бензина хватает.
0: Я не видел, на чем подъехал. Я смотрел.
1: Сегодня на машине.
0: Ну и понятно.
1: Вчера жопу отбил на эндуро.
0: Да, ну мы это слово не употребляем, но его понимаем, так скажем, да. Можно ли говорить, что лето — самая тяжкая пора у любой мотошколы, в частности и вашей?
1: В каком контексте? Количество народу?
0: Количество народу, обращений. Или наоборот, все разъезжаются, и вы отдыхаете?
1: Ну, сейчас уже летом, уже поменьше, да. Основной пик – это, конечно, весна, март, апрель, май. Но мы работаем круглый год в теплом помещении, поэтому у нас много направлений, поэтому у нас работы всегда, в принципе, достаточно.
0: Давай,
1: хотелось бы больше, конечно.
0: Давай с самого начала. Еще в 1937 году при живом Иосифе Виссарионовиче была основана ваша школа.
1: Чуть попозже. Слушай, я в годах уже запутался. То ли 5-й, то ли 6-й, то ли 7-й.
0: 2000.
1: Да, ну то, что уже больше 20 лет я преподаю, да, то есть это однозначно. Где-то, может, с 5-го года. Да, я не помню уже.
0: А не приходит ощущение на 20-й год, что бестолку, что все равно бестолочи ни черта не понимают?
1: Ну, слушай, плавающая история с точки зрения того, что если мне, как мой вид деятельности, надоел, то нет. Меня таращит особенно в моменты, когда я открываю что-то новое в педагогике и двигаемся дальше.
0: А как вообще происходит вот этот вот контакт с учеником? Ведь приходят в мотоциклисты люди, ну, много кто уже состоявшиеся, много кто уже даже и начальники небольшие. И
1: ну,
0: тут надо
1: подчиняться.
0: И большие, согласен, да. И надо подчиняться непонятному какому-то человеку, не очень бритому.
1: Я сегодня брит.
0: А, ну, это я так, да. Удается всегда найти контакт,
1: да,
0: или по-разному?
1: Да, Саш, знаешь, я привожу такой пример. Лет 20 назад, когда приезжают люди, 3 джипа охраны, и я им говорю: котлы снимайте, ну, часы, да.
0: Ага.
1: Они говорят: у тебя тут очки темнее. Я говорю: да, у меня тут очки темнее. Ну, я взрослый дядька, как бы, и давно в этой истории, и легко нахожу контакт, в общем-то, со всеми.
0: Ну и результаты, наверное, также говорят сами за себя. Вообще вот за столько лет были какие-то, ну, я не знаю, скандальные возвраты? Верните мне мое незнание, и вот вам ваши деньги.
1: Ну, такое яркое была одна барышня только. Ну, знаешь, такая тетя за 40 с огромной бантик на шлеме. Отзанималась 10 тренировок, сказала: вы меня тут ничему не научили, как бы. Ну, мне проще было отдать деньги.
0: А думал вообще, в чем дело? Ну, так понятно примерно.
1: Ну, тяжелый человек. Просто если человек вообще никогда не занимался спортом, плохая координация, плохая моторика. Но те, кто, у кого есть желание, они понимают, что их физическая форма, координационная моторика не вполне достойна, нужно больше времени.
0: А ты берешь в любом возрасте учеников?
1: Слушай, ну да, в принципе. Не, ну конечно, честно говоря, за 70 я уже не беру. Но мой рекорд по 56 лет — у меня дядька поехал на заднем колесе. То есть 54 или 55, я уж не помню, он приехал просто учиться. Года 2 отъездил, потом: мастер, хочу ездить на заднем колесе. Да, у нас это долгий был процесс, там полгода, наверное, но, в принципе, поехал.
0: Слушай, а вы же катаетесь на заднем колесе не на каких-то эндурах этих, каждый дурак умеет, а вы на тяжелых мотоциклах.
1: Что значит «каждый дурак умеет»?
0: Ну, это я вот специально задаю вопрос.
1: Нет, то, что на самом деле, как это ни парадоксально, то есть эндуро – это не мой профильный вид мотоспорта. Но у меня бывает очень много эндуристов приходят именно с заявкой по поводу научиться медленно ездить на заднем колесе. То есть, потому
0: вот
1: что
0: немножко стандрайдинга вот этого, да? Так, ну, как
1: ну,
0: называют,
1: да,
0: его,
1: да,
0: некоторые,
1: стандрайдинг, да?
0: Да,
1: это вид спорта, да, официальный. Угу. Да, то есть это, ну, очень, ну, тонкие настройки мотоциклов. То есть и все хотят ездить на заднем колесе, вопрос то, что у не у всех терпежа хватает. Для кого-то это понты, а для кого-то кто, например, если брать эндуристов, уже базовой истории им не хватает. Так же, как езда на переднем колесе.
0: Слушай, а что тут важнее или оба фактора? Правильно настроенный мотоцикл и хороший тренер? Или если мотоцикл правильно настроен, в принципе, ну,
1: хороший тренер. Не, конечно, хорошая техника, она, безусловно, облегчает процесс. Но в первую во главе угла это а, желание человека, б, это, соответственно, хороший тренер. Угу. Правильная методология. Угу. Не пудрить мозги, не рассказывать сказки. То есть у меня на первом занятии люди... Да, у меня есть теория, там 35-40 минут она занимает, но потом мы уже на первом занятии переходим.
0: Андрей, а вот у тебя такой суровый немножко вид. Это такой имидж?
1: Не, слушай.
0: Как-то сразу наклонить ученика.
1: Честно, Саш, я, честно говоря, первый раз на радио, на телевидении выступал.
0: Я понял, да.
1: Расслаблю булки.
0: Ну вот нас наверняка много слушают... людей, известных тебе, там, и мотошкола номер один, Иван, известный человек, есть у нас господин Копытов, замечательный, да, у нас в гостях бывал, и ну, и много, там, Яна Тресков, я вот боюсь все время напутать, это, ну, много мотошкол в городе, нет, немного, не так скажем, а есть, ну, определенное количество, не очень большое, известных, просто на слуху.
1: Да.
0: Не факт, что хороших, тут я вообще, я не умею ездить на мотоцикле, я только на велосипеде,
1: Волком
0: и мне
1: уже.
0: Оценить, нет, я...
1: Не, мы тебя научим на колесах.
0: Тем не менее, вот многие говорят просто, ну, так сказать, поправь меня или согласись, почти все говорят, что к ним приходят из простых, из более, видимо, таких низкого уровня школ, и практически все видят ошибки, то есть учат очень много кто неправильно. Вот правильный ли это тезис?
1: К сожалению, да. К вопросу о известных личностях, да, я же, опять же, не одеваю никогда на себя корону, не говорю только мотошкола мастер, пожалуйста, тот же Игорь Копытов, вау, вопросов нет, да, я всегда говорю, что Стас Чуженко, я не знаю, тренирует он, не тренирует, если такого человека знаешь, тоже прямо прекрасный именно тренер, да. А Ваня Панфилов тоже, в принципе, вопросов нет, при условии того, что я мотошколу номер один организовывал, Ваня учил ездить.
0: Ага, то есть прямо у вас такие династии.
1: Не-не-не, мы с ним нормально общаемся, просто параллельно идем, да. К вопросу о том, смотри, у нас же люди, основной запрос, да, 99%, это получить права. То есть, соответственно, те упражнения, которые нужны для сдачи в ГИБДД, да, это упражнение про баланс, да, это управление про внимательность, но научить в рамках этих упражнений, где из 5 упражнений 4 едутся на холостых оборотах, то есть реально человека никак невозможно. То есть у нас 99% людей, чувствуешь, я все вокруг 1%.
0: Да.
1: Ну, как у клубов, да, у правильных, скажем, МС, да, 1%, также и моя математика примерно такая же, то есть хватает только у 1% граждан понимания о том, что нужно учиться. То есть это реально 1%. То есть к вопросу о том, что всегда спрашивают, ой, у вас дорого или еще где-то дорого. Ребята, а сколько стоит невежество-то?
0: Ну, никто не знает, да.
1: То есть вопрос поднятия собственных компетенций, я не знаю почему и с чем это связано. Сейчас стало больше людей, взрослых, да, которые вдумчиво понимают, что, ну, просто построив бизнесы, там, какие-то дела, там, много в чем повращавшись и поварившись, они понимают, что нужно двигаться дальше. То есть, мне, знаешь, сейчас немножко отвлекусь, так как я в мотомире уже четверть века, да, слава богу, есть такая тенденция, то есть, скорее всего, ты тоже, может быть, ее знал, не знал, или никогда не задумывался о том, что любой человек, который приходит в мотомир, через 3-4 года либо он завязывает, либо двигается дальше. Не замечал такого?
0: А что имеется в виду под словами, ну, «двигается дальше»?
1: Ну, я имею в виду, что человек, ну, вау, всем же хочется быть мотоциклистом, это же красиво, весело, задорно.
0: В смысле, да? Развивается его там этот...
1: Сейчас, подожди, давай структурно.
0: Просто что,
1: да,
0: развивается?
1: То есть человек там проехал мотоцикл какой-то, Харлидейс, о, красиво, я тоже хочу. Пошел, получил права, где-то пык-мык там покатался, и вот он ездит год, ездит два, ездит три... И на четвертый год ему уже не интересно. То есть он уже все побережье вдоль Финского залива объехал, 10 раз в Зеленогорске, на Балтик ралли
0: продал
1: съездил,
0: мотоцикл,
1: потусовался. Да. Не, ну у меня был, например, ученик, который звонит, говорит: вдруг представляешь, в гараж зашел, 10 лет не было, у меня, оказывается, мотоцикл есть. Ну, просто, просто езда по городу, она очень быстро наскучивает. Ну, через год, через два, через три. И, а движуха-то бесконечно интересная, и люди, соответственно, начинают искать какие-то вещи интересные, и люди, соответственно, начинают искать какие-то истории. Ну, кто-то шоссейно-кольцевые гонки, кто-то эндуро, кто-то

0: знаешь, да, извини, у нас каждый день у нас сводка полиции идет, и такого наслушаешься. И то есть, ну, много чего может человека как-то от этого дела отпугнуть. А есть, наверное, люди, которые и побаиваются, и в то же время им достаточно того, что они уже умеют. Вот они так всю жизнь там ездят на стрелку и туда-сюда, и все.
1: Это к вопросу о людях. На стрелке-то люди, я, честно говоря, там, не поверишь, ни разу не был.
0: Зря, там здорово, там хорошо летом.
1: Слушай, ну, как бы, если помнишь, мы раньше-то все тусовались, уже ли были, да, угол 20 лет назад, угол Невского и Садовой.
0: Да, ну, да, это совсем давно.
1: Ну, давно, да, как бы. А потом, ну, тусоваться, но все равно, я уверен, что и на стрелке вот эта тусовка, она все время меняется. Для меня мотомир, он бесконечен. Знаешь, это как марафон. То есть ты бежишь, не зная куда и не зная, к чему прибежишь.
0: Но это краткое описание любой жизни вообще.
1: Да, но если ты когда-то же за мной, наверное, подсматривал, вспомни, да, то есть там начинался стандрайдинг, вспомни, я там 6 или 7 лет на
0: Харли Дэвидсон. Прекрасное представление.
1: Да, и 7 лет я выступал на мотоциклах Харли Дэвидсон. Кто бы мог прийти к тому, что, да, что ездить на заднем колесе на Харли, как бы. Я, кстати, возвращаюсь постепенно к этой истории.
0: Ну, да, помню. Можно будет тебя увидеть в этом году на Харли, то есть на Балтик Ралли?
1: Слушай, непонятно, пока под вопросом, потому что от Игоря Ивановича Щербакова предложение вроде как поступило, но с местом не определились. То есть потому что те локации, которые...
0: Надо самому тоже подталкивать. У них, знаешь, сейчас какая там...
1: Знаю. Ну, просто ездить по картофельному полю люками, торчащим на 15 сантиметров, как бы не готов.
0: Ну, может, это эндуро будет?
1: Нет.
0: Давай немножко по контраварийным вот этим делам поговорим. Можно говорить, что это отдельный курс, который далеко не все берут, и далеко не всем он нужен, потому что есть люди, ну, скажем, по характеру спокойные, которым, ну, просто... Или как? Что бы ты сказал?
1: Смотри, тут же, ну, то есть вот как у нас в школе есть первый уровень, там базовый курс, продвинутый курс, курс контраварийной подготовки. То есть, например, человек приходит, у него заявка, я хочу научиться тормозить экстренно, и, ну, все знают такой прием, как или прием, или как упражнение изначально, да, объезд препятствий. Ну, на автомобильный язык говорит, лосиный тест.
0: Так,
1: а я не могу этого человека научить, пока он не владеет вопросами базового курса. Потому что правильное положение нас относительно мотоцикла.
0: То есть одно упражнение выучить нельзя. Вот если...
1: Взять из контекста, выдернуть никак.
0: Ага.
1: Да.
0: А из чего состоит твоя, у тебя же собственная программа, вообще своя?
1: Давай начнем, откуда уши растут, да, вот мы когда сегодня встретились, ты спросил, инструктор или тренер. Это две абсолютно разных истории, да, то есть, ну, если мы говорим про мотоциклизм.
0: Но это вопрос термина, нет?
1: Нет, это не вопрос термина. То есть это как раз вопрос не термина. Смотри, я всегда такой привожу пример. Мы же все ходим зубы лечить, да? То есть для того, чтобы человеку ты доверил свой рот, человек 6 лет учится, 2 года там ординатуры, чего-то, 3 года практики, через 10 лет. Но дело не в том, что он 10 лет этим занимается. Дело в том, что у него есть профильное образование. Да? Соответственно, а как становятся инструкторами по категории А? Очень просто. У человека есть права на категорию Б, и ему больше 3 лет. Он проходит, платит какие-то денежки, и вот становится инструктором по вождению на категорию Б, а категорию А ему дают автоматом. То есть не факт, что этот человек вообще умеет ездить на мотоцикле. Понимаешь, вот в чем проблематика. То есть, соответственно, а почему тренер? И я каждый раз одергиваюсь, для меня это как оскорбление, в силу того, что у меня все-таки высшее спортивное образование. То есть я не Вася.
0: Что заканчивал?
1: Лезгов-то.
0: По классу?
1: У нас тогда не было в институте. Ну, я вообще тогда другим видом мотоспорта, другим видом вообще спорта занимался. Но я тренер по образованию, то есть у меня высшее спортивное образование. Плюс у меня дополнительное образование. Я обучался в Германии в Мюнхенской академии BMW. Именно мотоцикле. Ну да, в Мюнхенской,
0: ничего,
1: да.
0: Себе.
1: У меня специальная подготовка Федеральной службы охраны. То есть я не рекламирую себя с точки зрения, кого я тренирую. Ну, то есть не люблю, да, но тоже спецподразделение МЧС России, Санкт-Петербург, Ленинградской области тренирую именно я, мотоциклетные подразделения.
0: Поэтому... А там прямо у них свои задачи такие очень нетривиальные.
1: Слушай, у них нетривиальные задачи, да, потому что мотоциклы обвешаны оборудованием, да, то есть, я не знаю, видел мы МЧС в мотоцикле?
0: Да, вряд ли,
1: нет,
0: наверное.
1: Ну, слушай, это да. То есть,
0: ну, нас... полицейские видел, да.
1: Не, подожди, у нас все-таки...
0: Мотобат.
1: Мотобат, да. А парни, то есть МЧС, да, то есть они дежурят на ЗСД, и задача у них простая, если

0: случается какая-то авария, например, ЗСД, они могут перекрыть за, ну, в любое место через любые пробки доехать за полчаса. То есть, соответственно, у них они могут оказать первую помощь, вырезать человека из машины за полчаса, у них офигенные гидравлические ножницы. То есть, соответственно, куда-то еще локационно очень быстро доехать. Поэтому, ну, это очень крутая история. И мотоциклы обвешаны, то есть там канистры с водой 40-литровые, огнетушители, аптечки, эти гидроножницы, то есть дофига всего. То есть на мотик вешается 60
1: килограмм. Это есть у нас такие подразделения?
0: Да, вообще-то да? То есть даже ты об этом не знал. Да, и ездят они на мотоциклах BMW, к сожалению, не самую верную модель ездили, но есть еще... Спицура, да, то есть там Харли Дэвидсоны, Роад Кинги тоже оборудованы вот этой историей. То есть, как бы.
1: Ну, если вернуться к вот этой контраварийной
0: Контраварийная подготовка, что она в себя включает, если ты про это?
1: Я, да, даже мне интереснее, у тебя свой собственный курс вообще вот сам придумал?
0: Слушай, это или что-то наработанное? Под сопли, кровь и все, что происходит. То есть, на самом деле, все, чему я учу и учат мои тренера в мотошколе «Мастер», я называю это классическим мотообразованием. В отличие от неких школ в городе, я ничего не выдумываю. То есть просто вот есть база, есть классика, да, то есть есть сложно-координационная моторика, ей надо владеть, есть техника скоростных поворотов, ей надо владеть, есть умение объезжать препятствия и развивать координацию.
1: Мы не можем напугать сейчас тех, кто думает, выучиться, не выучиться, а тут про такое говорят вообще никогда.
0: Слушай, ну на самом деле, смотри, например, есть же контраварийная подготовка на машине.
1: Да.
0: Теоретически она никому не нужна, да, потому что у любого своего приятеля, друга или там клиента, который здесь сидит, спросишь из 100 человек, сколько человек проходили контраварийную подготовку.
1: Единицы, да.
0: Единицы. Да. Руки хватит, да. А на самом деле я сталкивался вот несколько раз именно про автомобильную подготовку, но и автомобилистов у нас же в миллион раз больше, чем мотоциклистов. Например, человек говорит, я когда-то там проходил контраварийную подготовку. Андрюх, представляешь, спустя 20 лет этой зимой выручило. И я понял, что это благодаря тем умениям, тем навыкам, которые мне сформировали. А, Саша, у меня к тебе вопрос. Ты смотришь блогеров? Мотоциклетных, нет?
1: Нет.
0: Никогда? Ну, вообще,
1: нет,
0: что-то...
1: Нет времени.
0: У меня тоже нет времени, но знаешь, как я сразу отсекаю, смотреть или не смотреть, слушать дальше или нет.
1: Ну, интересно, как
0: ты если человек в первой фразе или во второй говорит про навык.
1: Не знаю, мне говор не нравится, я сразу
0: выключаю. А тут дело не в говоре. Смотри, я советский педагог. Я это подчеркиваю. Вся советская педагогика состоит на трех китах. Знания. Зачем, почему, для чего, где, когда, сколько. Дальше умение. Это правильные функциональные движения. И вот совокупность знаний и умений через количество повторений правильных переходит в навык, в автоматизм, в осознанную бессознательность.
1: Я слышу слово «скилл» постоянно. У меня прямо вообще от этого...
0: Ну, вообще, я считаю, что русский могучий, великий, и не надо...
1: Может, наоборот, туда вплескивать слова,
0: да,
1: а не
0: да,
1: брать
0: да,
1: отсюда.
0: Да,
1: согласен,
0: да,
1: согласен, да. Да.
0: Он, скилл, он ниоткуда не возьмется. И от того, что человек будет ездить год, два, три, пять, десять, он не факт, что он накатывает правильно в 90% случаев, соответственно, его потом приходится переучивать.
1: Скажи, пожалуйста, а какие-то элементы должны, на твой взгляд, входить в обязательное при сдаче экзамена? Неважно, автомото. Ну, вот если бы ты был президентом, и вот тебе приносят такое предложение.
0: Президентом чего?
1: Чего угодно. Если бы ты мог ввести такой...
0: Если бы я хотя бы был президентом, в первую очередь, я законодательно запретил бы футбол в нашей стране.
1: Вот сейчас такой минус себе поставил.
0: Минус, да, а я знаешь почему? Потому что, я в регби в детстве играл.
1: А кстати, да, вот и регбисты, вот, по-моему, как-то очень ревнуют это дело.
0: Ну,
1: в хорошем смысле.
0: Не, ну потому что нормальная мужская жесткая игра, это не про мотоспорт, да, про нормальные мужики. Втылкиваются, стискиваются, бьются, и никто не стонет, как бы. И, кстати, знаешь, что из игровых видов спорта, если мы не берем хоккей, самый быстрый вид спорта?
1: Ну, не знаю, наверное,
0: да.
1: Их очень много.
0: Это по статистике регби самый быстрый.
1: В смысле, вот эти рывки спринтерские, вот эти,
0: да,
1: бег,
0: да?
1: Да,
0: да, так и представляешь, дяденька 1,98 м, 130 кг прокачанного мяса, паровоз.
1: Но ты вот сейчас критикуешь футбол.
0: Я не критикую.
1: Не вовремя, на фоне чемпионата мира.
0: Вообще ехал и болел. Ладно, возвращаемся к мотоциклу.
1: Да.
0: Вопрос если бы, скажем, была задача и сказали: Андрей, составь программу, естественно, я бы включил экстренное торможение, да, хотя бы с разгоном, там, как минимум 60 км в час.
1: То есть инспектор смотрит, как ученик, вернее, как соискатель на права это выполняет, и это входит в обязаловку, да?
0: Ну, это как минимум, это одна из ножек табуретки про безопасное вождение. Объезд препятствия тоже на хотя бы на 2-3 вариантах скорости. Соответственно, технику скоростных поворотов, сложно-координационную моторику. В общем, то, чему я обучаю.
1: А вот эти все вот... А что вообще проходит на вот этой площадке в ГИБДД? Я вот ни разу не видел.
0: Окей, я тебе расскажу.
1: Там есть, змейку вот я
0: слышал. Есть 5 упражнений.
1: Так.
0: Значит, первое, ну это вообще для дебилов. Это называется габаритный коридор, когда ты проезжаешь 10 метров между расставленными конусами шириной 1.30 м, и тебе нужно остановиться. Да?
1: Так.
0: Соответственно, змейка, восьмерка... Колейная доска, то есть это реально доска длиной 6 метров, по которой нужно проехать, толщиной 5 сантиметров остановиться, и так называемое скоростное маневрирование. То есть это упражнение туда-сюда, туда 80 метров, обратно 80 метров. То есть из этих 5 упражнений 4 едутся вообще на холостых оборотах на скорости там, 3-5 км в час. А скоростное маневрирование едется на скорости, ну, чтобы уложиться в норматив, ну, 22-25 км в час. Все, то есть как бы человека даже на, в кавычках, скоростном маневрировании нереально научить тормозить просто. Потому что
1: то есть получается, что если быть циничными, то просто научить вот для того, чтобы сдать в ГИБДД, особо труда не надо.
0: Ну, как бы особо труда не надо.
1: К сожалению, к большому.
0: К сожалению, да.
1: А что потом происходит? Они потом приходят все к тебе или к другим ребятам, там, к Ване Иванову, и говорят: переучите меня, я нифига не умею.
0: 1%.
1: А остальные
0: приходят, а остальные, да, это 1%, у кого хватает ума, да, соответственно, они приходят. К вопросу о переучить, это хорошо. На самом деле, вот школы, которые готовят к категории А, хорошо, что они ничего не делают, потому что есть определенные школы, которые так людей умудряются там изуродовать за время подготовки на категорию, что мама моя. То есть их приходится переучивать.
1: Я на «Жигулях» ездил и очень долго отучивался постоянно держать ногу на сцеплении, например. Вот это так вот, потому что учился сам, никто не подсказывал. Да, и вот мне вот так показалось, вот и все. И поэтому я на себе это проходил. Ой, музыкальную паузу возьму небольшую. Напомню, что Андрей Кузьмин, основатель и руководитель мотошколы «Мастер», у нас в гостях сегодня на «Волне моторадио».

0: Андрей Кузьмин, мотошкола «Мастер», в гостях у радиостанции «Моторадио». Мы говорим о философских, собственно, вещах отчасти, да. Как донести до людей, что, ребята, не надо сдавать на права для того, чтобы сдать на права, и все. В смысле, вот обучаться вот на таком очень низком уровне, что просто вам же хуже. Почему? Ну, понятно, государство этим не занимается. Не, но, в принципе, это... там, ну, они очень кондовые государства, у них есть инструкция, ПДД, там какие-то эти руководящие документы, должен сдать вот это, инспектор посмотрел, поставил галочку, все, езжай. А по жизни-то ведь, как и, кстати, и с автомобилями, то же самое.
1: Саш, ну тут все очень просто, тут в зависимости от того, насколько человек себя любит, то есть насколько он нежно, претенциозно к себе относится. То есть обычно люди, у меня же тоже очень много заявок про права. Я говорю, приезжайте, познакомимся и поговорим. То есть я им конкретно на площадке, на примерах, на упражнениях объясняю. Вот это, ребята, это для прав. Да, де юре это надо. Де-факто вы это должны, соответственно, уметь ездить. Опять же, это правильно требования ГИБДД и так далее, и так далее. То есть в этих упражнениях-то нет ничего плохого, да? То есть это упражнение на внимательность, на баланс, на аккуратность, и просто есть определенные нормативные требования. Окей. Но этого категорически недостаточно. То есть наличие прав, с моей точки зрения, это там 3-5%, хорошо, закроем глаза, от того, что человек должен знать, мочь, уметь, понимать.
0: Слушай, но есть ведь страны заграничные, если ты жил какое-то время,
1: слава
0: в Германии,
1: Богу, не жил, но я тебе могу рассказать две, как минимум,
0: там истории. Же, по-моему, есть какие-то повышающие вот эти...
1: Это ты с Японией путаешь. Про Японию, честно говоря, знаю, что у них есть объемы двигателя, что на первый год ты там не более 300, потом не более 500 и так далее, да, то есть это там вес, мощность, тяжесть мотоцикла. У меня, например, учился парень, который преподает мотоциклизм в Швеции, соответственно, там одна история. Мне очень нравится история про Швейцарию. У меня парень приезжал, ну, который много лет там живет. Там история какова, например, если тебе больше 25 лет, у тебя есть автомобильные права, ты покупаешь любой мотоцикл, у тебя есть год. Где ты на нем обучаешься, это твоя история. Через год ты приходишь...
0: Уже
1: инспектору,
0: полицию,
1: да, mm-hmm. То есть инспектор принимает какие-то достаточно простые упражнения на площадке, потом садится двойкой, и в течение там 45-50 часов минут, соответственно, катает. И если инспектор говорит, да, все окей, то человек получает права.
0: То есть, ну, то есть, история. У нас получается такая очень облегченная версия этого дела. Выучил упражнение, выучил какую-то теорию, получил права и поехал кататься.
1: Слушай, у меня вот ученик в этом году зимой приезжал. Вспомнить, он живет в Бразилии, да, ездит круглый год, там тоже получал бразильские права, то есть у них права вот от наших именно де юре не шибко отличаются. То есть вообще, я так понимаю, что, ну, насколько по видео можно судить, именно получение прав везде такая достаточно.
0: Примерно, плюс-минус.
1: Примерно, да, наверное, да. Кроме Японии, там прямо это культ. Ага. Вообще вождение мотоцикла, да, то есть там прямо интересно.
0: Слушай, а ты прямо вот видишь по человеку, что вот он сидит неправильно?
1: Конечно.
0: То есть это прямо вот прямо видно?
1: Вообще, да. То есть я даже могу тебе сказать из...
0: Подожди, как?
1: Ну, у меня большая насмотренность.
0: Есть сиденье, ты на нем сидишь задницей, руки на руле. Как можно понять?
1: Как? Есть определенная классическая посадка, да, вот как бы ты видишь, что человек правильно ручку держит, первоклассник, или неправильно.
0: Ну, это да.
1: Ну,
0: это
1: так
0: да.
1: Тут то же самое. Более того, я могу в силу насмотренности, есть пару школ в городе, которые просто уродуют людей, и когда люди получив права, там приходят ко мне дальше, то я говорю, ты в этой школе учился? Я говорю, да. То есть я вижу, как его там посадили и как изуродовали. И ты сам на машине видишь, ты видишь этих людей, которые сидят вот с проваленными локтями, лежат на баке на скорости там 40 км в час, выпученные глазки.
0: Мне кажется, это какой-то выпендреж просто.
1: Нет, не выпендреж, это вот есть школы конкретно, которые просто, я же не буду в эфире.
0: Слушай, но есть физиология человека, правильно? Человеку удобно вот так вот, он
1: так
0: сидит на заднице.
1: Нет,
0: ноги у него так.
1: Нет, Саш, понимаешь, вот люди умудряются людей изуродовать.
0: Ну, а вообще бывает так, что, что твоя, вот как ты говоришь, насмотренность, она такую плохую службу тебе сослуживает, потому что ты... Потому что ты вот приехал на фестиваль на каком-нибудь, или видишь мотоколонны, едешь, ты понимаешь, что каждый второй сидит неправильно, и от этого, кажется, мир несовершенный. И чего
1: Саш, я давно перестал уже, знаешь, если еще лет 15 назад я что-то в городе занимался этой борьбой с мракобесием, говорил, ты такой, ты это, эдак. И потом я, в принципе, понял, что это как...
0: Борьба бесполезная.
1: Бесполезна. Да? С мракобесием это как перед свиньями бисер метать. То есть люди, которые хотят получать удовольствие, ездить долго, безопасно и получать максимум кайфа от мотоцикла, они мучатся. Они просто вкладывают все деньги, тратят на себя собственное время. То есть у меня, как ни парадоксально, тем больше скажу, что у меня, наверное, 50% людей, которые ко мне приходят, то есть, ну, во-первых, у меня возраст молодых нету, то есть это единицы, то есть у меня...
0: Люди идут сознательно, вот так,
1: да? Да, да, уже осознанные люди, уже от 35 как минимум, то есть, ну, подростков там, или 20-летней, или 25-летней молодежи у меня нету, люди, которые уже понюхали всяко-разное по жизни, по ним, и каждый второй это какой-то спортсмен, бывший, или много лет в спорте, или до сих пор действующий. И они понимают, что такое, про то, что мы только что говорили, про навык, о том, что он сам по себе не появится, и правильные движения, и правильные умения, они не сформируются. Ну, возьми, я не знаю, боксера, да, если ему руку не поставили, как стучать, то он и не будет стучать. Я второй пример привожу всегда, ты умеешь плавать? Мне говорят, да.
0: Да.
1: Так или вот так, да?
0: И так, и так.
1: И так, и так. Так это не плавать, это не тонуть. Понимаешь? То есть, потому что, как, то есть, вот на самом деле, как определить хорошего тренера по плаванию? Перед тем, как в воду положить человека, да, запустить, 30 часов должен в зале провести, на мате, на гимнастической скамейке, потом в воде, там у бортика ноги поставить, руки поставить, как выдыхать, всего лишь плавание. Казалось
0: бы. То есть, подожди, учат плаванию, положив человека на коврик на полу?
1: Да, потому что нужен правильный прогиб спины, правильное положение стоп. Понимаешь, вот там кроль, да? То есть, как у тебя рука выходит? Не так она выходит, как у всех, кто не учился, потому что у тебя вот тут все стекает. А локтем вверх, соответственно, чтобы вода стекала, чтобы у тебя в рот вода не было.
0: Сопротивление, чтобы поменьше
1: как
0: было
1: у тебя,
0: воды,
1: как
0: да?
1: руку проносить, как пальцы, скрутка, как вдыхать, как выдыхать, куда смотреть, как ноги работают, как руки, какая у тебя спина. То есть это целая наука.
0: А можно прожить вообще вот легкую жизнь вот без этого?
1: Можно, можно, можно, без проблем. Вопрос в том, что человек, который хочет научиться и там, например, проплывать по километру, ему нужно поставить технику, потому что человек, который не умеет, ну, туда-сюда проплыл, сдулся.
0: Ну, логично, да. Слушай, а вот некоторые говорят, мне особо не надо ничего там изучать контраварийного, потому что я езжу медленно, в правом ряду 60, и не зря эта цифра у нас ограничение, я всегда смогу затормозить, я всегда держу дистанцию. Что, что им сказать?
1: Ничего, я говорю, ну, нет так нет.
0: Нет, вот это мотивирует, ну что, нет, так нет.
1: Не, ну смотри, на самом деле, что значит мотивирует, да, то есть все люди говорят, я буду ездить медленно, плавно, аккуратно.
0: Да.
1: Ребят, ну ветер в харю я фигачу,
0: да, да?
1: Да, то есть как бы все равно это же одна из составляющих мотоциклизма. Не будешь ты поедешь, условно, в Зеленогорск кофе попить, не будешь ты ехать 60. Или ты в выбор хочешь на выбор, ну, на ралли, да, поехать, тебе надо Тонар обогнать. Тонар, извините, груженный 40 тонн, едет 120, тебе нужно мимо него пульнуть, потому что если ты вокруг, рядом с ним будешь тошнить на такой же скорости, турбулентные потоки тебя просто там будут колбасить, то есть никто никого не засасывает.
0: Вот сейчас опять мы отпугиваем опять людей от мотоциклизма.
1: Саш, я не отпугиваю, честно, как бы. Я так давно в этой истории, понимаешь, что четверть века, и как отпугивать? Вот ко мне приходит, например, человек, мы отзанимались занятия, и, понимаешь, у меня уже все-таки тот уровень профессиональной моей подготовки педагогической. Если и человек говорит, давайте запишемся на другое занятие, я говорю, я не буду вас записывать. А почему? Я говорю, не хочу. Ну, вот у меня и такое, ну, бывает там раз в полгода.
0: А как же бизнес?
1: А это не про бизнес, понимаешь? Я всегда всем говорил, никто меня никогда не слышал, что вообще мотобизнес, да, то есть неважно, это обучение, там прокаты, ремонт мастерские, постройка мотоциклов, это бизнес с человеческим лицом, то есть это про отношения. Если...
0: Ну, пожалуй, да.
1: Да, да. Ну, то да. есть это ты там поменять резину или отремонтировать машину, ехала, болела, да, там. А это про другое, это про отношения. И если мне вот человек, ну, никак не ложится, у меня не налаживается с ним какой-то рапорт, ну, я, мне просто тяжело, вот бывает, ну, ты же наверняка тоже сталкивался, с тяжело общаться с человеком.
0: Ну, конечно.
1: Ну, ну а тут я не могу вот просто вот б-б-б-б-б, я в каждого человека вкладываюсь, и свои, и мои тренера, которые в мотошколе мастер работают, то есть тоже я все время, ребята, мы не про просто научить, это про отношения, про вовлечение. С точки зрения того, что вы должны достучаться до самой глубины. Кто-то мне говорит, что я зануда на занятиях. Да, я зануда, потому что я рассказываю каждый нюанс, каждую мелочь, каждый, все, что можно разложить, любое движение, раскладываю на подводящее упражнение. Человек должен знать,
0: слушай,
1: что
0: а
1: он
0: вот
1: делает.
0: Это, такой вопрос, извини, а вот если обучать человека, на каком мотоцикле его нужно учить? На его собственном, чтобы он прямо...
1: У нас в мотошколе мастер, вот если ты меня спросишь, сколько в мотошколе мастер, я тебе не скажу.
0: Ну хорошо, не говори.
1: Ну, я не знаю.
0: А что правильнее?
1: Я не знаю, сколько у меня мотоциклов. Ну, у меня, наверное, в мотошколе, ну, мотоциклов штук 25 или 30. Смотри,
0: если приходит человек, есть два типа людей. Один приходит, у него нет мотоцикла, но он пришел учиться. Тогда понятно. А если у человека уже есть мотоцикл, можно на своем?
1: Можно на своем, да.
0: Я про это и спрашиваю.
1: Да, да. Вопрос эффективности, понимаешь? Вот мы сейчас с тобой в перерыв общались по поводу клуба «Хулигана».
0: Да.
1: Да, то есть, например, то есть я когда-то им проводил тренинг. Там все приехали, 15 человек, и такие, господи, а как мы ездим-то эти 15 лет? Я говорю, ну, как-то так и ездите. Вот, то есть... Вопрос не то, что они же не ездят неправильно. Вопрос то, что их объем информации, он вот такой. А должен быть вот такой. Все, то есть какие-то нюансы исправить, и дальше уже человек с большим опытом, ему нужно просто новые движения вкатывать, объяснять.
0: Расскажи пару слов о своей школе. Где, что, как, почем стоит, есть ли какие-то там, не знаю, отпуска или там работает 24/7?
1: Мы работаем, да. Ну, это как, смотри, сейчас я не хвастаюсь, но это действительно так, я тебе видео, в принципе, показал.
0: Ну, у вас ангар такой огромный.
1: Это не
0: да?
1: ангар.
0: Не ангар, а что это?
1: Это... спортсооружение. То есть мы построили сейчас, это первый профессиональный мотостадион России. То есть это 4000 квадратных метров.
0: Это такая огромная надувная
1: это
0: фиговина,
1: у нас
0: да?
1: огромная надувная, да, фиговина, как дирижабль, ага. да. То есть, соответственно, то есть это крытый стадион 40 на 100.
0: Ого,
1: ого, да, ну 4000 это как бы 40 ага. на 100. Соответственно, человек приезжает, у нас всегда есть парковочные места, раз. То есть дальше у нас есть раздевалка, два, где мы предоставляем комнаду, полный комплект экипировки, ботинки, шлем, перчатки, колен, бла-бла-бла. Естественно, есть туалет и единственная мотошкола вообще, где есть душ.
0: Это не в Озерках у вас?
1: Сейчас, сейчас мы к,
0: вообще, к этому придем.
1: Карагандинская 7.
0: Я не знаю, где это.
1: Ну, на самом деле, Мегапарнас, понимаешь, где?
0: Да.
1: Оттуда
0: да.
1: 3 минуты на машине. То есть это как бы тыльная сторона.
0: Ну, как бы за город все-таки получается. Ну, не за
1: это дорога на бугры. То есть, ну,
0: понял.
1: Хорошо, по-другому. От Мегапарнаса 5 минут пешком.
0: Вот, хорошо, все,
1: то
0: понимаю.
1: От метро Просвещение на такси 300 рублей. Там подкид ходит, доехал бесплатно. 5 минут прошел.
0: Дорого стоит у тебя учиться?
1: У нас стоит от 5000 в час.
0: А сколько надо часов, чтобы хоть что-то такое осело?
1: Ну, чтобы мы до среднестатистического человека, чтобы довести до...
0: Без экстрима вот этого.
1: А вообще экстремальный вид спорта, он только один, это зимний альпинизм.
0: Ну-ну.
1: Что, му-му?
0: Ну-ну, извини.
1: Слушай, ну, на самом деле, где-то от 20-25 часов примерно. То есть это мы человека, если он в меняшка, он первый раз видит мотоцикл, и мы доводим его до 600-ок, до 800-ок, то есть до взрослых полноценных мотоциклов, до Харли Дэвидсона, там вот как Шварценеггер ездит.
0: А сразу сажать на мощные, это прямо...
1: А тут вопрос же не про мощность, тут вопрос про технологию. То есть вопрос эффективности. То есть если брать человека нулевого и сажать на Харлей, да, то его путь развития будет долгий. То есть ему понадобится не 25 часов, а понадобится 55 часов.
0: Почему?
1: А вопрос технологии. То есть обучение выстроено структурированно по определенной методологии.
0: Да, то есть сначала он... вот этот, как он, EBR?
1: Нету,
0: этот,
1: ты, я тебя могу тебя ввести в заблуждение. То есть мы, наверное, единственная мотошкола, где у нас нет EBR.
0: Ну, по-моему, все на них учатся.
1: Все на них нет, но я уже много лет от них отказался. Мы учим, ну, я считаю, что EBR 125 это классная парта, но это все-таки ближе к мопеду. То есть мы начинаем учить сразу на 250-ках. Ага. То есть у нас в школе вот, у вас на EBR будете учить, я говорю, нет, на Юбере не будем, у меня реальных в школе нету. То есть у нас 250, 300, 400, 500, 600, 800 до Харли Дэвидсона.
0: Но это все обучение для езды, вот бытовой, городской, шоссейной.
1: Бытовая езда. Я называю ее гражданской.
0: Гражданская езда, да.
1: Я просто делю на гражданских пилотов, мотоциклистов в городе и спортсменов.
0: У нас время просто начинает поджимать нас уже. Я еще хотел спросить про эндуро.
1: Так вот, мир эндуро, так вот, опять же, на стадион, про который начал рассказывать, у нас кроме асфальтовой площадки еще и самый большой эндуро стадион крытый.
0: Ну, у вас там рядом просто...
1: Не рядом, он под куполом. Он внутри.
0: То есть внутри стоит какой-то холм.
1: Внутри у нас асфальта 1600 метров, а вокруг асфальта у нас периметр. Площадь 2500 квадратных метров. То есть и у нас, соответственно, периметр...
0: И там уже местность пересечена.
1: 280 метров. И, соответственно, там бревна, доски, строятся препятствия. Сейчас пока построили порядка 25 штук. То есть у нас 4 линейки, начиная от совсем учебных и кончая хард-эндуро.
0: Объясни мне, пожалуйста, вот не первый раз я сталкиваюсь реально в жизни в этой... когда люди...
1: теплый будет зимой. В футболках можно кататься зимой.
0: Ну, нельзя в футболках, в черепахе надо, наверное, ну, да. Ну, да. Люди взрослые, вменяемые, образованные, в какой-то момент вдруг ловят себя на том, что им стало нравиться эндуро, которое никогда раньше не нравилось.
1: Слушай, это очень кайфово.
0: В чем секрет?
1: Слушай, объясню, в чем секрет, если коротенько максимально, да. Любая покатушка за город, то есть ты за день проживаешь много историй. То есть тебе нужно приехать с утра, погрузить мотоцикл, куда-то приехать, переодеться, заправиться, покататься, погрузиться, приехать, помыть мотоцикл, там, обслужить, переодеться. То есть у тебя за день проходит брук, как неделя прошла. То есть у тебя каждый выезд за город, если это новые локации, это как микроприключение. Дальше. Этот мир интересен с точки зрения тусовки. Этот мир интересен с точки зрения общей физической подготовки, потому что за 3 часа покататься в лесу по калорийности и то, что вот тут висит, как будто там месяц в спортзале.
0: Но я немножко не про это, не про то, чтобы что? Доставить питбайк, приехать там куда-то, переодеться, как ты говоришь. А сам процесс, если я правильно понимаю, это ты едешь весь в грязи,
1: да,
0: в поту,
1: да,
0: ветки тебя бьют, тебя везде там... То есть это издевательство над человеком, и при этом ему нравится.
1: Смотри, ну, как бы каждому по сусалам, да? То есть вопрос каждый выбирает по себе. То есть смотри, есть... Light Enduro, говоря, а есть Hard Enduro. А в какой-то момент это все смешалось, и это была смесь Enduro с трофи. Это не преодоление препятствий. Если тебе хочется, как поросенок, там вывозиться и там нырнуть в жижу, ну ныряй, как бы я вот.
0: Ну, смотри, вот что есть эндуро? Сколько этих роликов в интернете? Разгоняется и на какую-то горку, прямо в лес туда и поехал.
1: Ну, поехал. Кому-то нравится штурмовать горки, кому-то нравится спрыгивать с горок.
0: Кто-то мне... через деревья еще переезжает.
1: Не, ну, переезжать через деревья обязан любой эндурист. То есть для меня эндуро заканчивается там, где мне нужно носить мотоцикл. Я не люблю носить мотоцикл, нафиг это надо. То есть...
0: Давай еще раз задам вопрос. Давай. В чем кайф? Это мучение.
1: Да я не знаю. Ну смотри, это к вопросу о тренированности, о компетенции. То есть, если человек ничего не умеет, для него это мучение. Если человек тренируется, там, ходит в спортзал или просто тренируется на стадионе, на мотостадионе, там не умеет он прыгать бревно, положи ты бревно на поляне, прыгни его 1000 раз, и тебе уже бревна не будут представлять Езда по камням, каменные секции на стадионе.
0: Точно, научился, еще по камням же сумасшедшие.
1: Научился совсем, ездить. Да. Едешь там по кайфу. Ну, хочешь прыгать, найди маленькую кочку, маленький трамплин, прыгай. Хочешь двойные, тройные бревна.
0: То есть это постоянное какое-то самопреодоление.
1: Рост.
0: То есть сам себя ты как-то, да, достижения какие-то ставишь
1: для
0: себя,
1: Да. Именно поэтому мы сейчас и построили такой стадион, такого, чтобы... Я не люблю холод. Я хочу тренироваться в комфортных условиях. Я люблю эндуро, но я не люблю то, о чем ты говоришь, что это поросячество. Заныривать. То есть я люблю кататься по лесу. Для меня это кайфовое времяпрепровождение, вообще физическая подготовка, общение с
0: друзьями. Лес лесу рознь, знаешь, это красивый, хвойный, это одно дело, а когда там бурелом...
1: Ну, умный в гору уж не пойдет.
0: Ну, да, согласен.
1: Кому надо, ну, едь в болото. Есть люди, которые по болотам любят, умеют ездить, да, там, там кто-то.
0: Спасибо, что не ответил. Давай напоследок все-таки. В чем твои преимущества? Вот можешь сейчас набраться нескромности и сказать, что вот наша школа, вот это лично я и мои тренеры, мы даем человеку вот что-то такое, что вот в других местах...
1: А при чем тут скромность, нескромность? Я без ложного скажу, что мы лучшие.
0: Вот не то надо, есть, да.
1: Да, нет. Этого
0: ложного не надо.
1: Ложного ничего, не да, надо. Да. Мы лучшие, да. Почему? Потому что лучшие тренера с профильными образованиями, фанаты езды на мотоцикле. То есть я минимум 5-6 дней в неделю тренируюсь, хотя бы по часику, но то эндуро, то стантрайдинг. То есть,
0: а сколько у вас там в школе?
1: 4 инструктора у меня сейчас и 2 еще как бы тоже в процессе.
0: Такие
1: подготовки.
0: Плавающие, то есть, то нет.
1: Ну, как бы в зависимости от, да, там пару раз в неделю приходящие, скажем, да. То есть я, поэтому человек должен быть, любить ездить, не просто вот там типа показать вот тут по конусам. То есть у меня прям все фанаты, то есть я их долго годами выбирал, подбирал, обучал работать. Соответственно, у нас лучшая площадка, лучшие мотоциклы, лучшие предоставленные возможности. Самое главное, у нас максимальный объем наших знаний, наших умений, которые мы передаем.
0: А вы работаете как? То есть у человека в шлеме там наушники?
1: Нет, слушай,
0: и ты ему по радио говоришь: сволочь, там что ты сделал, там козлина.
1: Саш, вот
0: я фантазирую.
1: Не, ну смотри, ты
0: может быть, надо иногда и наехать на человека, нет?
1: Мы на «вы», но бывает матом.
0: Ага.
1: Да, с этой точки. Да, есть определенная методика, есть структура обучения, да. То есть если человек начинает в какой-то момент тупить, мы не пытаемся его продавить, мы двигаемся по программе дальше, к этим вопросам возвращаемся. То есть мы не ведем групповые тренировки, у нас тренер больше, чем с 2 людьми не работает. То есть мы считаем, что это нечестно по отношению к человеку, неэффективно, да, то есть тренер все время в фокусе с учеником.
0: Нет какого-то настроя как-то подключить искусственный интеллект, посадить человека за компьютер на какой-то этот, как он?
1: Слушай, у меня сейчас есть
0: тренажер.
1: У меня сейчас есть ученик, он все время обращается к ИИ. И мы тут как раз вот там, ну, вращается мотор, это гироскоп, да, ну, то есть устойчивость наша. Да? Я говорю, когда ты опускаешься с заднего колеса, ты должен газ немножко добавлять. Не для того, чтобы там вилка не пострадала, да, ну пробила и пробила. Для того, чтобы рукам было проще. И самое главное, эта привычка должна выработаться. Если ты опускаешься чуть-чуть боком, то тебя гироскоп мотора поднимает, ну, выравнивает. Да? А он говорит, и говорит, что там гироскоп мотора — это очень маленький процент. Я говорю, ну ты можешь верить ИИ. А если ты не откроешь газ, ты будешь лежать на боку. То есть,
0: ну, да.
1: Пока с ИИ мы не контактируем.
0: Предлагаю дружить компаниями. Приезжай почаще, мы более предметно обсудим какие-нибудь грани этого всего.
1: Да,
0: я напомню публике, основатель мотошколы «Мастер», постоянный ее руководитель и действующий тренер Андрей Кузьмин, мастер спорта во всех классах.
1: К сожалению, не мастер спорта.
0: Спасибо тебе большое. Приходи почаще. Спасибо. Счастливо. До свидания.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник-холла В программе «Легенды российского джаза» Давида Голощёкина. «Среда джаза».
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Автоновости.
2: От заголовков к реальности.
5: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
2: При дружеском участии компании «Евроавто».
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: А когда самый напряженный этап наступает? Ну, наверное, это все-таки волнообразная вещь.
2: За месяц, конечно.
1: То есть сейчас еще вы более-менее спите спокойно, а уже через 2-3 недели уже плохо.
2: Нет, спокойно, Саша. Ты знаешь, я хочу сказать, что нет спокойного месяца. То есть первые 2 месяца мы занимаемся демонтажом и сдачей документов отчетности по всем нашим поставщикам. Потом приходит время, когда мы научились получать гранты губернаторские, федеральные, президентские. Это время заполнения и подготовки. Серьезнейшая работа. Неправильно подготовишь, и ты...
1: То есть бюрократия.
2: Это не бюрократия, это нормальная работа экономистов и планирования.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
4: Обстановка.
5: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 310 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получил 21 человек, в том числе 1 ребенок. По мототранспорту за сутки 10 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 4 человека. Погиб 1 человек, ранения различной степени тяжести получили 4 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4: Моторадио. Classic rock station. We wouldn't remember a thing.
6: Автоновости.
3: От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
7: И действительно, это не самые автомобильные новости на нашей интернет-волне. В эфирной студии Илья Плисов. Илья, добрый день.
8: Привет. Саша, привет, дорогие друзья, добрый вечер.
7: И, как всегда, мы начнем с анонсов. Анонсы у нас душераздирающие, веселые.

0: Может быть, и наоборот, судите сами. Ну, поехали, да, Илья.
1: Итак, сегодня 3 июля 26 года. Анонс. Бензин ищут на народной карте. Мотоугонщиков приклеивают скотчем к мексиканским столбам. Аккумуляторы Теслы крадут грузовиками. Электрокар к Xiaomi проехал весь Нюрнбург-ринг за 10 минут и без водителя. А ручная коробка развивает мозг, а автоматическая наоборот.
0: Ну что ж, по-моему, впечатляющий анонс был. И поехали вперед.
2: Происшествие.
1: Аномальная жара в Европе, начали плавиться даже светофоры. Если спуститься чуть ниже по параллелям Земли, ниже наших северных высот и ниже даже в юга, оказаться в Европе, то можно увидеть, что в нескольких странах столбики термометра уже превысили критическую отметку и превысили иногда 40 градусов. В Германии, Италии, Испании, Франции температура воздуха как раз поднялась до таких значений. Ситуация на улицах города становится критичной, ведь от аномальных температур начинают плавиться не только люди, но и даже дорожные конструкции. Местные жители распространяют кадры, на которых зафиксировано, как на улицах деформируются пластиковые светофоры. Вот мы смотрим на это дело, и прямо вот верхние козырьки, которые у светофоров, сползли и закрыли даже сам свет светофора. Непонятно, как ими теперь пользоваться.
0: Мне кажется, мэрия должна выставить счет компании, которая вот это вот все построила, к этим, к производителям светофоров, что как они учли там.
1: И спросить, потому что обычно, когда вот читаешь инструкцию к любому изделию, там написано, что она работает
0: до 60,
1: от минус 50 до плюс 50, да, и вот надо посмотреть, если там было написано, что до плюс 50 она работает, то спросить с этих автопроизводителей. Вот, в Германии и Италии даже перекрывают железнодорожные пути из-за этой жары, потому что во многих, кстати, железнодорожном транспорте Европы бывает такая штука, что там не наложены кондиционеры, и ездить вполне себе жарко. Европейские власти настоятельно рекомендуют экономить воду и уменьшать потребление энергии. Короче, мимо нас это, в общем-то, пока что проходит, а в Европе аномальная жара есть, которая ломает даже светофоры. Возвращаясь в Россию, на некоторых АЗС в московском регионе ввели лимиты на отпуск топлива. Это продолжение того же, что было. В разном виде это все немножко колбасит. То есть то там, то сям, то отпускают меньше, чем ожидается. Иногда лимита 20-30 литров.
0: Ну давай проведем простейший тест. Вот ты где заправляешься?
1: Я на заправке. А ты что хотел от меня услышать?
0: А я заправился еще в хорошие времена.
1: Ничего себе!
0: До сих пор.
1: При Брежневе?
0: У тебя какой расход, грубо?
1: Какие у тебя хорошие времена?
0: Нет, у меня 9 литров всего.
1: У меня 11 литров на 100 километров.
0: Это на смешанном цикле?
1: На смешанном цикле 11,5, если быть точным.
0: Ага.
1: Вот, у меня была Audi, она ела чуть больше, 3-литровый тоже мотор, BMW примерно 11,5. Ну, достаточно точно, когда заливаешь полный бак, он 75 литров, он показывает 1000.
0: Все равно кажется много, это как-то многовато все-таки, нет?
1: Большой автомобиль, если то, да.
0: Ну, да, сочувствуем всем, кто стоит в пробках.
1: И на вопрос, кстати, у нас произошел хайповая история, она связана по двум причинам. Хайповый, где benz.ru выпустился такой сайт, если ты не видел, обратись на него. Вот тут прямо интересно, можешь кликнуть, пока мы сидим в эфире, посмотреть, как там дела. И это такая настоящая народная карта бензина. Вообще, знаешь, народные карты люди составляли всякие разные. Вот теперь где benz.ru. Водители сами отмечают, где еще можно заправиться. На карте видно, какое топливо есть наличие, насколько большая очередь на ЗС, где ситуация меняется. И самое забавное, что человек, который сделал эту карту, он это все навайп-кодил. Да, да, да. Он не очень-то даже и программист, но он потратил, пишет, что больше $500, вложил туда на вайп-код и быстренько это дело изготовил. Такой целый сайт.
0: А как можно вот...
1: Ты можешь туда прямо зайти, вот если ты можешь перейти по ссылке.
0: Она интерактивная?
1: Она интерактивная.
0: То есть ты хочешь сказать, что она прямо живет?
1: Вот ну где... ты открой у себя, ну что ты от меня
0: а,
1: там
0: я мучаешь? Картинку.
1: Они на одну картинку, ты это зрителям, а сам можешь открыть, перейти по ссылке. Вот, и как это работает? Любой может открыть эту карту, увидит рядом с собой бензоколонку и увидит, есть там нужный ему бензин или дизельное топливо, и подъехать туда. Если что-то не так, или если он хочет добавить туда что-то от себя, он просто пишет небольшую форму и от себя добавляет. Там нет никаких ограничений. В какой-то момент эта карта настолько стала популярной, что она упала, сервера не выдержали.
0: Не удается получить доступ к сайту вот сейчас.
1: А все, может быть, какое-то перекрытие, закрытие произошло. Но, тем не менее, эта штука на вчера вчерашний день точно работала. Мы готовили, когда эту новость. И я могу сказать, по ближайшим заправкам я не поленился, провел, так это и работало. Действительно, едешь, вот написано у тебя на столбе, что там дизель есть, а 95-го нет. И это соответствовало тому, что есть. То есть очень много водителей на самом деле воспользовались этим. Несколько тысяч заправок мгновенно там оказались. Может быть, на вчера не знаю, но вот это оказалось такая весьма полезная вещь. Кстати, в эфире тут столкнулись вчера, в эфире РБК, столкнулись с одним из спикеров, и, знаешь, вот коллега тут говорит такой: зачем это нужно, это же какое-то, зачем это все люди делают? Я вообще удивляюсь, к сожалению, у меня не было времени там пооппонировать, мы про другое говорили, вот, но, честно говоря, когда люди для себя, для своего удобства что-то делают, кажется, что это нужно. А он почему-то искал какой-то вражеский след, где все там укажут, что чего там нет. Людям просто нужен бензин. Кажется, простая мысль, если кто-то может в этом поиске помочь, ну, вот, действительно, в сегодняшней жизненной ситуации. Вчера не было нужно, и завтра не будет нужно, а сегодня нужно. Почему люди не могут забить себе гвоздь, на который повесить себе, в конце концов, куртку? Не
0: Слушай,
1: знаю.
0: Вот ты большой начальник, может быть, вам я есть какая-то рассылка для маленьких начальников, какая-то, может, информация, это все-таки как-то пойдет на какой-то...
1: Идут ли лучи из Кремля?
0: Да.
1: Да, лучи из Кремля идут, все будет хорошо, все и сейчас хорошо. Вот такие лучи, да, пожалуйста, получи. Компания Ford уволила сотрудника с зарплатой в 200 тысяч долларов, видимо, годовых, да, из-за печенья, который стоит меньше $2. Вот ни один новостник...
0: Новость прямо в заголовок я поставил.
1: Ни один новостник это не обошел, вот. Что произошло? Произошел сбой в платежном терминале, который находится на территории производства Ford. Работник заплатил снова, а неделю спустя Ford обвинил его в краже этого самого печенья, которое не удалось оплатить с первого раза, за $95. И, в общем-то, работник проработал 11 лет на заводе Ford, работал в Луисвилле на заводе по производству грузовиков, штат Кентукки. И, в общем-то, не знаю, в общем, ничего такого хорошего не произошло. Завод вроде там извинялся, но работник понял, как на самом деле к нему относится вот из-за печенья за 11 лет.
0: Я предлагаю компанию «Свободу Курту
1: печенью.
0: Крому», да. И собрать денег, отослать, чтобы...
1: Я предлагаю сначала поехать в Луисвиль туда. И вот там с флагами...
0: Штат Кентукки.
1: Да, с флагами Советского Союза выступать за права рабочих, сказать, что мы еще с Карлом Маркса за это боремся.
0: Миру-мир.
1: Далее. Мексиканский Бэтмен, как считается, приклеивает скотчем предполагаемых мотоциклистов-угонщиков к фонарным столбам. Вот эта новость у нас вышла в заголовок. Надо объяснять, что произошло. Какой-то гражданин, видимо, с активной жизненной позиции, устал ждать, пока же местная полиция выполнит свой долг и привлечет преступников, угонщиков мотоциклов к ответственности. И вот этот таинственный мститель в городе Лагос-де-Морено, штат Халиска, да, он стал приклеивать скотчем предполагаемых мотоциклистов-воров к фонарным столбам.
0: Он отлавливает этих подростков этих.
1: Да, в основном это молодежь, судя по фотографиям. Да,
0: физической силой пользуясь.
1: Прижимает их к столбу, и пока они стоят там в удивлении, он приматывает их обычным каким-то скотчем. Вот, и они там остаются, рядом с ними стоит мотоцикл, видимо, который он угнал. Вот. Первый человек был обнаружен 13 июня, приклеенным к скотчу к фонарному столбу с надписью «Вор на лбу». Рядом также был найден предположительно украденный мотоцикл. Вот. Но это было только начало. С тех пор полиция обнаружила как минимум еще 4 предполагаемых молодых людей, привязанных к фонарным столбам. Вот. Ну, пока что вот все эти граждане пошли в полиции как пострадавшие, потому что еще надо доказать, что они что-то угнали. Но доказывать, что они пострадали, уже не надо. Потому что...
0: Он ему рты заклеил, видимо, они его, видимо, ругали.
1: Ну, может быть, ему не нравилось то, что они говорили в этом в процессе. Ну и вообще странно. Вот особенно, например, характерная история, когда двое целых, как бы, угонщиков привязаны к одному столбу. Представить себе, что это сделал один человек, не просто. Как держать двоих человек плотно прижатыми к столбу, либо он очень хорошей силы, мощный, все-таки настоящий Бэтмен, или имеет сверхчеловеческую силу, либо это была банда, как, в общем-то, и предполагают полицейские, что это был, конечно, не один Бэтмен мексиканский. Вот, еще какие-то случаи происходят тоже за границей, там вообще все не слава богу, как мы понимаем. Кто-то постоянно крадет целые грузовики батарей Тесла. По всей видимости, украсть Тесла и остаться безнаказанным может быть сложнее, чем украсть грузовик батарей напрямую производителей. Последние 7 месяцев завод Тесла сталкивается с кражами которые уже произошли 11 раз. 11 ограблений произошло. Вот, грузовики куда-то исчезали. Сообщило это нам издание Wired. Группа воров в Неваде украла почти дюжину прицепов.
0: То есть кто-то заказал целый, может быть, поселок. У них там 25 Тесл. Они заказали себе, привезите нам грузовик аккумуляторов уже, в конце
1: нам,
0: концов.
1: Нам надо про запас часто менять, да. Знаешь, как обоймы на калашниках.
0: Грузовик поехал. И по пути... Вот это все, видимо, происходит.
1: Обычно это ездит на сборочное производство. Вот редко, как, редко когда к дилеру. Обычно именно на сборочных производствах требуются батареи в большом количестве. Куда они их девают, честно говоря, убей не пойму. Потому что в грузовик можно набить огромное количество этих батарей. Вот, мы, кстати, ну, батарея весит от 400 до 500 килограмм. Примерно у нас были картинки здесь. Кстати, у нас на разборках есть продажи. Вот, чтобы посмотреть, вот бэушные батареи на Volkswagen стоят 652 рубля у нас. 652 тысячи, точнее.
0: Слушай, она же все днище, да?
1: А? Она же большая. Обычно, да, это горизонтальная такая штука, которая занимает фактически все днище. Она там довольно плоская у электрокаров. 649 тысяч тоже на ВАК. На BMW 629 тысяч у нас есть батарея. На Ханчи есть у нас батарея. У нас есть батарея на BMW. Джили 400 тысяч, BMW 400 тысяч примерно, BMW 400 тысяч.
0: Но, ну, короче, но это прямо целиком, он же сложен из маленьких внутри там, да? Или значит, как?
1: Когда ты разбираешь вот эту штуку, там есть такая крышка, открываешь, и там много маленьких таких батареек, достаточно стандартных, они очень похожи на то, чем снабжен какой-нибудь, не знаю, там перфоратор или электролобзик, если
0: электродрель.
1: Он электрический, да, ты открываешь, и там, например, там 4 таких элемента. Что-то похожее, такой длинный пласт, это батарей. Ага, то есть прям батареи таких батареек. Вот. И из-за того, что они все разные, из-за того, что они друг с другом подключены, кто последовательно, кто параллельно, из-за этого, когда они получают заряд и разряжаются, у них есть некоторый дисбаланс, который приходится потом перенастраивать. Для того, чтобы продлевать жизнь батарей, мы такое умеем, мы обучаем, как такое делать, как балансировать с помощью специального оборудования этот заряд для того, чтобы заряд в целом не падал у всей этой штуки.
0: Обалдеть, да. Вообще.
1: Вот, ну и новые такие батареи тоже стоят от 350 тысяч. В общем-то, когда украл грузовик, это достаточно большие потери. Что пишут? Tesla Powerwheels, стоимость 475 тысяч долларов.
0: Ну, короче, потом на Авито продает, на американском
1: Авито. Конечно, никто не знает, откуда они взялись. Не знаю, куда он их девает, честно говоря. Может, у него ветряная электростанция, и ему надо запасать.
0: Как можно воровать вещь, которую не продать потом?
1: Есть коллекционер, Александр. Ты просто недооцениваешь американских эстетов автомобильных.
0: Нет, недооцениваю, да.
1: Подозреваемый в ДТП со скрытием с места происшествия задержан, в результате которого пострадал полицейский. Черт, сложно сказано. Короче, было ДТП, ехал чувак на BMW по Америке, да, где он ехал, Голливуд, North Ocean Drive, недалеко от Голливудского бульвара. Вот, и он мчался под 150 км в час, 160 даже пишут, и в какой-то момент он своей BMW протаранил полицейскую машину. Вот. В наших, мне очень нравятся наши СМИ, вот мы специально перебрали много новостей, в наших СМИ пишут, что это наш какой-то нарафаминский гонщик на BMW, а ни одна западная американская
0: не подтверждает,
1: может быть, просто они плохо информированы. Звать его Артем Экиюшкью.
0: Ну да, вот. Конечно.
1: Ну, как
0: наш,
1: сказать, выглядит что-то на молдавско-румынском. Вот, Артем похоже, но нет. В общем, короче, он поймал такси, выскочил из машины, поймал такси-лифт. У них есть такие такси. И куда-то уехал. Его разыскали, наконец нашли. В общем, плохой парень, потому что при этом ударе водителю, который находился в полицейском автомобиле, досталось крепко. Прям там тяжелые были травмы. Плохой парень, но и молодцы, что его поймали.
0: Ну,
1: вот, у нас есть небольшое видео. Вообще мне все про реверсивное движение, особенно в некоторых странах, нравится. Здесь оно прям выглядит прекрасно. Туристы в Буэнос-Айресе ехали и встретились со встречным движением прямо себе в лоб. Оказалось, что нарушений никаких нет, а это просто реверсивное движение. Вот можешь посмотреть, вот надо сосредоточиться, и ты видишь, он едет, и тебе навстречу начинает двигаться какой-то автомобиль в твоей же полосе. Как это работает? Прям под ним, да, прям под ним нарисовано. Вот мы сейчас сбоку увидим такая стрелка, которая в обе стороны. Знаешь, вот у нас стрелка обычно — это направление движения, тут когда у тебя и вперед, и назад.
0: Это тоже русский парень, да?
1: Не знаю, какой это парень. Вот, и, в общем-то, есть такая проблема с реверсивным движением. Конечно, нужно смотреть на светофоры. А я, например, сталкивался с таким безобразием совершенно, как я считаю лично. Это реверсивное движение на круговом движении. Ты вот привыкаешь, вот ты выезжаешь на круговое движение, и где бы ты ни ехал, если ты вот в нашем случае едешь справа, то ты прав. Вот. А вот в Великобритании я столкнулся с такой историей, что выезжаешь на круговое движение, и там надо ехать влево, и ты вроде прав. Я выезжаю влево на движение, прижимаюсь к газончику, который посередине вот этого круга, и вдруг мне сзади пищит грузовик. И оказывается, стрелка показывает на меня. Так там как устроено круговое движение? Внешний круг двигается влево,
0: так,
1: а внутренний вправо.
0: Какие, то есть, молодцы.
1: Да, прекрасная совершенно, бесподобная история. Как это вы, ты выезжаешь, ты пересекаешь дважды это движение друг к другу. То есть там двойной перекресток. В общем, у них есть такие...
0: Ватсон, вы уже думаете об этом деле? Оно не выходит у меня из головы.
1: Ниоткуда оно не выходит.
0: Шерлок Холмс.
1: В общем, это какое-то безобразие есть. Ну и вот люди сталкиваются на улице. На этом происшествия у нас закончились, и мы можем перейти к скромному, маленькому, но все же законодательству.
2: Законодательство.
1: Совсем мало у нас сейчас новостей. У нас были вялые и слабые предположения, что с маркировкой что-то произойдет, и маркировку основной группы запчастей перенесут. Вот здесь уже официальное подтверждение в известиях. Обязательно маркировка запчастей для автомобиля отложена до 27 года, а именно до февраля. Как смогли, так и отложили. Значит, Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку запчастей и сложил все оставшиеся запчасти, которые охватывают большинство ТОшных групп, и решили их запустить с сентября. Но передумали, поэтому сейчас она перенесена. Чему,
0: то есть это хорошая новость.
1: Это хорошая новость, но есть какое-то время нас подождать.
0: Ага, хорошо.
1: Ну, вот, все, конец законодательства. Сегодня самый лучший, самая лучшая неделя нашего года с коротким законодательством. Ура!
0: Из первых рук, да.
2: Из первых рук.
1: Ну что же, интрига для многих моих друзей и знакомых. Я ее вывешивал у себя на всяких разных каналах, и меня всегда спрашивали, что же произошло. Вот прямо из первых рук новость обо мне. Несколько месяцев назад я рассказал о том, что подал на патент документы, да, заявление на изобретение, что называется. Вот, и о радость, в эту неделю пришло решение о выдаче патента на изобретение. Я прям зачитаю, вот мне нравится.
0: Давай, давай.
1: В результате экспертизы заявки на изобретение, это моей по существу, установлено, что заявленное изобретение относятся к объектам патентных прав, то есть можно что-то регистрировать, есть что, соответствует условиям патентоспособности, то есть им нравится, экспертам, полнотой, достаточной для осуществления изобретения, в связи с чем принято решение о выдаче патента на изобретение. Вот. И заключение прилагается. Теперь я могу уже раскрыть маленькие детали. Я обещал своим знакомым, они спрашивали меня, из чего же оно состоит. Вот сейчас потрачу несколько волшебных минут твоих, Александр.
0: Давай, давай, уважаемый, мы готовы.
1: Рассказывай, да, о том, что же произошло. Теперь можно об этом рассказать. Значит, называется название изобретения «Способ оповещения транспортного средства о дорожной опасности с использованием автономных буферных устройств». Как тебе?
0: Я уже прочитал заранее, скажу, но не очень понял. Автономная,
1: да,
0: буферная.
1: Меня все начали спрашивать, что такое автономная буферная. Автономная — это значит автономная, буферная — это значит буферная.
0: Спасибо, вот теперь я все понял.
1: Все объяснил. Значит, давай начну с самого начала. Вообще проблематика. Кстати, вот все это изобретение родилось из наших с тобой передач. Ты чувствуешь гордость?
0: Да.
1: Если бы не было еженедельного нашего оповещения о том, что происходит в этом автомобильном и мотоциклетном мире, я бы...
0: Подожди, я что, соавтор?
1: Ты соавтор, да, можно сказать. Маленький, но соавтор.
0: Спасибо.
1: Ну, почему? Большой. Короче, не будь тебя, этого изобретения точно бы не было. Значит, мы периодически рассказываем о всяких происшествиях. И одно из происшествий мне особо запомнилось, мы его тоже выложили, когда в Америке около сотни автомобилей, помнишь, врезались друг в друга и сошли с трассы. Помнишь, была такая, прям пролетает дрон, и вот 100 автомобилей, грузовики валяются по разным сторонам дороги. И ты смотришь на это и думаешь, как такое могло произойти. Однако оно произошло. Значит, как происходят такие ДТП на загородных трассах, есть набор неприятных моментов. Первое — скользкая дорога, второе — отсутствие прямой видимости. И происходит буквально следующая вещь. Первый автомобиль подскальзывается, падает в кювет или загораживает дорогу. Второй его не видит, летит дальше, ничего не успевает делать. И в тот момент, когда ты понимаешь, что надо что-то сделать, даже маневры нажатия на тормоз ни к чему не приводят. У тебя нет шансов, ты второй в нем. Также летит третий и все остальные. Такое происходит ночью, такое происходит в тумане, такое происходит на изгибах трасс.
0: Ну, во время ливня, снега, ну, плохая видимость.
1: Да. Да. И кажется, что с этим ничегошенько не поделать. Особенно ничегошенько не поделать на загородных трассах при отсутствии какого-то интернета. Значит, в свое время я, когда полез интересоваться этим вопросом, я прошерстил огромную патентную базу, например, американскую. Я посмотрел, нет ли чего-нибудь для того, чтобы избежать таких ДТП. Вот, конечно, я использовал искусственный интеллект, как без этого. У меня в соавторах еще искусственный интеллект, не побоюсь этого слова. Но в той части, в которой требуется требовалось обратиться к базе и быстро
0: перейти. Я думал, ты меня имеешь в виду.
1: Нет, у нас самое, что ни на есть,
0: естественно. Естественно.
1: Вот. И на самом деле пришлось перечитать там несколько десятков патентов, которые были на схожую тему. И в большинстве случаев есть два серьезных ограничения. У всех решений, которые были предложены американской и российской базой, они связаны с тем, что у тебя должно быть либо прямая видимость и связь до автомобиля. То есть, вот когда автомобили между собой, они очень хорошо общаются, и на эту тему существует масса патентов. Вот. Либо у тебя есть интернет-связь, и даже автомобиль, который перед тобой за километр за два, соединен с тобой интернетом. Но на загородных трассах у нас с интернетом плохо, а последние пару лет особенно плохо. И стоял вопрос, как предупредить автомобиль? Вот ты едешь, впереди перед тобой уже кто-то либо попал в аварию, либо уже попал на скользкий участок. Как рассказать тебе, второму водителю, чтобы ты ехал аккуратнее, Александр?
0: СМС.
1: СМС. На самом деле ты абсолютно прав. Ты прямо, вот можно сказать, угадал. И мог бы запатентовать это, но я сделал первым. Вот. Что на самом деле нужно сделать? Нужно предупредить следующий автомобиль с помощью устройства, которое не зависит от интернета и не находится в зоне прямой видимости сразу двух автомобилей. Как это делается? Едет автомобиль, и с ним что-то случается. Он может подскользнуться, упасть в кювет, или ничего с ним не... Но подскользнуться, у него сработал какой-нибудь СРС, знаешь, какое-нибудь антиблокировочное устройство. Да. И мы понимаем, что в этом месте дороги скользко. Вот это пятно скользкое, да, там низина, там упал туман, там стало вот прям не...
0: То есть,
1: черный значит, лед.
0: Сам автомобиль, который попал в неприятную ситуацию, у которого сработала система безопасности,
1: да, он говорит,
0: посылает...
1: Он говорит, у меня сработало. Но послать ему некого, вокруг автомобиля нет.
0: На спутник.
1: Правильно, но далеко. Поэтому делается очень просто. Делается небольшой компьютер, маленький, с радиоантенной. Он вешается на ближайшие столбы в те места, где чаще всего происходят такие вещи. Вешается просто на столб. И если у тебя проезжает автомобиль, и у него сработала какая-то АСБ, АБС, все что угодно, он передает эти данные, и это буферное устройство, почему автономно, оно воткнуто в розеточку на столбе, просто висит у него там маленькое потребление, несколько милливольт. Вот. Он поймал эту данную, и дальше он сидит в режиме излучения и спрашивает.
0: А кто передал?
1: Он же и передает.
0: Нет,
1: и он...
0: нет, вот автомобиль подскользнулся.
1: И... Да. В автомобиль ставится такой же блок.
0: Вот, как... что ж ты не говоришь.
1: В автомобиль ставится блок, который рассказывает.
0: Принудительно, как ГЛОНАСС.
1: Я подскользнулся, как ГЛОНАСС, да. Но только с ГЛОНАССом история такая. Во-первых, ГЛОНАСС нужен только на, когда уже совсем трэш-краш, ну, когда все развалилось. То есть, представляете, мы ставим на автомобиль устройство, которое всю жизнь не нужно. Только нужно, когда, ну, очень дальняя штука, в спутник, вот это аварийное. Это редкая история. А тут мы передаем... Эти истории происходят у нас буквально ежедневно на загородных трассах по десятки раз за одну дорогу. И, соответственно, каждый раз они используются. Мы отправляем такую данную, ее ловит то буферное устройство, которое висит на столбе.
0: Да, да, в зоне.
1: И автомобиль уезжает, он даже не попал в аварию. А ты несешься на 160, ты такой, на все деньги. И если ты ничего не сделаешь, ты гарантированно в кювете или в столбе, в общем, ничего хорошего с тобой не будет. И тут тебе буферное устройство говорит, чувак, чел, здесь очень скользко, друг.
0: Ага.
1: И ты говоришь, окей, ты либо он тебя просто голосом предупреждает, ты притормаживаешь, либо мы можем заставить принудительно притормозить, не гоняй тут. И когда ты снизишь скорость, мы помним, что энергия имеет квадратическую зависимость от скорости движения, то есть разница между 50 и 100 намного ниже, чем 100 и 150. 150 это уже намного в квадрате, да, увеличиваем энергию. Вот, поэтому какую бы ты скорость ни снизил, ты скорее всего снизишь либо вероятность ДТП, либо последствия ДТП, то есть врезаться на 50 не то же самое, что на 100. Это очень серьезная разница, вот можешь поспрашивать своих этих изгибов ДД, они расскажут, вот, по пропаганде они очень, очень любят рассказывать про то, что...
0: Это же на уровне патента пока что, потому что для внедрения этой системы нужно, чтобы во всех автомобилях был такой вот микропередатчик.
1: Значит, правильно? Из хорошего. Большинство автомобилей оборудованы портами стандартными взаимодействия, там можно к ним подключиться, ОБД-2, например, такой, да, который знает о том, что происходит с автомобилем, ты включаешься в подобный порт, ага, и опрашиваешь, не происходит ли срабатывание там АБС, ЕСП, что-то, что тебе нужно. Дополнительно это можно добавить, посмотреть на скорость вращения руля, на действие с тормозами, какой-то вот, ну, когда ты попадаешь на скользкий участок, ты начинаешь там активно работать, вот это такая штука.
0: Ну, то есть, все равно нужна инфраструктура, нужно, чтобы был передатчик в машине.
1: Конечно.
0: И приемник на столбе.
1: К несчастью, бесплатно ничего не бывает, все происходит за деньги. Но, с другой стороны, на сегодняшний день все эти компьютерные вещи, если брать не огромные...
0: Я знаю, где заказать. В Китае.
1: Вот, прекрасно. Там есть компьютеры, которые становятся и в автомобиль, и на буферное устройство. В общем, подводя итог, получается комплект из данных с автомобиля первого, буферного устройства, которое забирает данные о том, что что-то произошло, и второго автомобиля, который получает эти данные. Дополнительно мы получаем также извещение о ДТП, например, скрытых. Предположим, кто-то улетел в кювет, и ему требуется помощь. ГЛОНАСС у него не сработал, а следующий автомобиль получает данные о том, что там есть ДТП, ДТП. И тогда человек может быть оповещен, скажет, ну не хочешь ли ты посмотреть, вдруг кому-то помощь нужна. Святое дело. В общем, на этом рассказ из первых рук о том, что зарегистрировано, я закончу. Единственное, повторюсь, что юрист, кстати, сказал, что на удивление быстро зарегистрировали, за 3 месяца. Вообще, для страны, которая хочет внедрять инновации, данные от юриста, что иногда по году патенты проверяют и регистрируют, это очень плохой результат. Если мы хотим даже патент, просто бумажку. Да. Вот. Короче, в общем, изобретение есть, все хорошо.

0: Вечная музыка на волне радиостанции Моторадио. Еще раз всем здравствуйте. Пятница на дворе и автомобильные новости с Ильей Плисовым. Как всегда в это время мы рассказываем душераздирающие информации.
1: Автоновости. От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
0: Продолжаем. Балет Мурлезонский связанный.
2: Да, можно и так назвать.
0: Пожалуйста, да. Поехали. Что у нас там дальше?
2: Новости рынка.
0: Новости рынка на волне радиостанции Моторадио в рамках программы автомобильных новостей.
3: Новости авторынка.
2: Ну что ж, попробуем вырваться из этой рекурсии на рекурсию.
0: Да, попробуем.
2: Новость называется «С надеждой на баллон. Как дефицит топлива вызвал бум на рынке ГБО». Буквально все совершенно новостники.
0: Какое слово ужасное, ГБО.
2: Да, да, да. Очередь нескольких месяцев до полугода вперед. Спрос на установку газобаллонного оборудования. И спрос вырос за последнюю неделю. Источником, как мы понимаем, стала одна из ассоциаций, которая объединяет установщиков газобаллонного оборудования. И буквально все до единого... телерадиостанции уже поболтали на эту тему. Было огромное количество обсуждений, насколько это хорошо, нужно ли это, можно ли засовывать. Я лично обычно выступаю за то, что если у вас обычный легковой автомобиль, вы обычный автолюбитель, не нужно вам газобаллон.
0: У меня было. Я эксплуатировал такую машину долгие годы.
2: Да, и как?
0: Несколько лет, да. Это ВАЗ-2105.
2: Ну, видишь, у тебя
0: цвет Валентина.
2: У тебя автомобиль позволял. И ты, наверное, был большим начальником, потому что, кроме как небольшой сумочки, возить в багажнике ничего больше невозможно.
0: Я никогда ничего не вожу большого. И не так много места занимал. Не очень был большой баллончик. Машина была куплена в Голландии за 350 гульденов, если кто помнит такие деньги. Вот. В составе экипажа судов Балтийского морского пароходства было такое приобретение сделано. И я ездил на ней прямо вообще. Заправлялся и...
2: Горе не знал.
0: Небритые водители огромных ЗИЛов. А ты еще сюда встал, говорят, легковушка. То есть, ну, экзотика полная была в те времена в Ленинграде еще. И я так подъезжал с сжатым воздухом этим, заправлялся прям вообще.
2: А обжигался об газ? Было
0: обжигался,
2: такое?
0: Обжигался, конечно,
2: о,
0: да, немножко,
2: да. Я как-то взял перчатку после вот этого, когда она делает такое пфф,
0: да, знаешь, да,
2: вот
0: да,
2: такое.
0: Да, да, да.
2: Я взял эту перчатку, которая там лежала, и обжегся прям. Я,
0: она
2: конечно,
0: вся белая.
2: Да, я прям сильно впечатлился. Там, я не знаю, какая температура, может, минус 100, потому что
0: еще запах.
2: В момент расширения, конечно, газ делает такую штуку. Ну, опасная штука.
0: То есть я за. Вот эта вот новость, я за. Мне понравилось.
2: Да, такая, да. Я на самом деле против. Вот мы поделились с Александром.
0: Хорошо.
2: Нас разделяют. Да. Я против для всех современных автомобилей. Если у кого-то из вас остался ВАЗ-21, 01, 07, 05, 02, например, 04, 06, вот и даже 21-08, может быть, то, может быть, вы можете воспользоваться этим, если вам не жаль места в багажнике. А так-то, конечно, честно говоря, что бы ни происходило с бензином, все-таки написали вам автопроизводители, используют 92-й бензин, не используют 90-й, 95-й, и газ, не надо ничего менять, ездите на этом моторе, потому что так он будет дольше жить. Советская раллийная «Лада» попала у нас тоже, вот мы как раз перешли, Александр нам напомнил про «Ладу Загульдене». Вот, а тут она перешла на сторону капитализма, как называют. Классическая «Лада», как называется, модифицированный седан «Лада Рива», видишь, такая пятерка, узнаешь?
0: Узнаю, знаешь, конечно.
2: Наша родное, 80-х годов. Ее построили параллельно спецификации группы «Б». Теперь ее продают, если вы хотите, можете купить, она вот заряжена. Вот если бы это было в 80-м году, это была бы топ-новость. А сейчас, конечно, это
0: такое крыло сзади.
2: Раритет, вообще, расширители, да, арок, вся, да, вот эта ерунда, дополнительные фары. Хелла, в общем, спарка сидений.
0: Это 81-й год, да?
2: Романтика, специально подготовленный. А, нет, кстати, похоже, что подготовленный бак, потому что баки в этих должны быть очень-очень приличные. В общем, интересно, сколько продают? Цена 63 тысячи евро или 71 тысяч долларов. В общем, почти 5,5 миллионов рублей. Не желаете?
0: У нас можно Land Cruiser купить подержанный.
2: Отвалить за пятерку с модными фарами и подготовкой для ралли.
0: Нет, ты видишь, лично я уже в свое время доездился, я как бы уже
2: на ралли наездился?
0: Это ведро радости выпил.
2: Понятно.
0: Не хочу.
2: Ну смотри, выглядит красиво, во всяком случае смотреть приятно. Вот, новый российский кроссовер Geland C5 впервые показали на официальных фото. То есть это был какой-то секрет, его, видимо, раскрыли. И официальная премьера, новинка запланирована в рамках молодежного фестиваля ВК-фест. ВК-фест кого только не собирает. И вот в данном случае Geland C5. Поэтому кто придет, наслаждайтесь.
0: Это у нас
2: 3-4 июля опять в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург просто центр ивентов.
0: Красный перламутр.
2: Да, и знаешь, вот как водится, иногда бывает модно, вот как у тебя на груди, когда бренды, знаешь, вот пишут свое название поперек всего, затекают за...
0: У меня алкогольный бренд.
2: Ничего не важно, главное, что бренд. Вот, так же и здесь. G-Land получил через всю морду, извините, лица надпись в G-Land. В общем, мы его узнаем в потоке, потому что бывают машины, которые не узнать и даже не прочитаешь. Вот, ну, всякие подробности. Полуторалитровый бензиновый мотор, 147 лошадиных сил. Ну, в принципе, для таких штук в целом хватает, иногда даже ничего. Локализация легковых автомобилей в баллах. Тут НАПИ подвело, кстати, вот интересненький оказался, интересная табличка. Мы ее посмотрели. Значит, для расчета были собраны баллы всех модификаций моделей местных, производимых здесь.
0: Это баллы чего?
2: Баллы локализации. То есть, грубо говоря, пересчитывают. Да. Вот сделал ты колесо здесь, вот получи балл.
0: Ага,
2: значит, сделал ты рулевое колесо, тоже получи балл. Ну, на самом деле, там разные баллы по-разному ценятся. Вот. Значит, напомним, что, например, для работы в такси автомобиль должен иметь минимум 3200 баллов локализации, и тогда он попадает в реестр и все такое. Вот по постановлению правительства 719. Ну, либо машина должна быть по соглашению с ПИК, это специальный инвестиционный контракт, тогда баллы не учитываются, учитывается просто наличие этого контракта. И что же мы видим в этом списке? Вот мы видим всякие Хавел Джилионы, Тинеты, Джайка, Джетуры, Ваяхи, вот, в общем, много-много автомобилей. И мы видим, что только один автомобиль, это Солярис с модификацией KRX, получил 3567 баллов. И если бы он остался жив-здоров...
0: В смысле, завод?
2: Солярис.
0: Да.
2: А завод остался. На прошлой или на позапрошлой передаче мы с тобой вспоминали, что...
0: Он перешел на другие модели какие-то,
2: что,
0: да?
2: Машинокомплекты кончились. Что были Солярисы, и нету их, да. И другие автомобили там будут сейчас производиться. Вот. Но это был последний Солярис, который влезал в эту бальную... размерную сетку. Остальные, вот Exit, например, 1800 баллов. Москвич 3, родной автомобиль, 2300 баллов. Москвич 6, 1300 баллов. Москвич 8, 1400. И 3, Москвич 3Е, это, наверное, электричка, 2200. Вот, поэтому даже вот такие вот патриотичные автомобили не все, не только лишь все попадут в такси. Вот им надо потрудиться для того, чтобы эти баллы достичь. Есть забавные антилидеры, например, как КАИ-Е5, X3 получили по 87 баллов.
0: То есть вообще ничего не делается в России.
2: Там, может быть, коврики местные.
0: Ну да.
2: Вот, ну ладно. Каждый десятый проданный в Европе автомобиль оказался каким, ты думаешь?
0: В каком смысле каким?
2: Ну, кто бы производитель? Кто страна какая? Какая страна ведущая у нас сейчас в мире?
0: Вот как бы было бы здорово сказать «Россия».
2: Я не угадал.
0: Эх, не угадал.
2: Было бы здорово. Не, ну то, что было бы здорово, это
0: было
2: угадал.
0: Здорово,
2: да, это угадал. Но он, к несчастью, не российский, а китайский. У нас, видимо, есть какие-то проблемы с «АвтоВАЗом». То есть, или, знаешь, вот если бы мы сейчас взяли интервью у «АвтоВАЗа», например, а может ваш «Лада» занять 10% мирового рынка? Может, а зачем, сказали бы нам в «АвтоВАЗе». И поэтому...
0: И были бы правы.
2: Были бы правы, поэтому 10% авторынка заняли китайские автомобили. Каждая десятая машина, в общем-то, такая. В Европе объем достиг 11%. Вот. Также почти четверть на китайские автомобили пришлось гибридные автомобили.
0: Слушай, как жалко все эти Volkswagen и BMW. Вот, ну, жалко просто. Такие машины делали они.
2: Все с ними хорошо, они их продолжают делать. Просто пока делают их меньше. Вот.
0: Ой.
2: Ну что же у нас там? Есть какие-то подробности, но мы на них останавливаться не будем. А дальше поедем разглядывать бензиновые китайские автомобили. У нас часто, кстати, вот у нас, знаешь, новости можно переименовать чуть ли не в китайские автомобильные новости. Постоянно. Мы без них практически никогда не обходимся. Ну, или ладно. Законодательные автомобильные новости мы без законодательства никогда не обходимся.
0: Хорошо, да.
2: Эксперты одного из журналов GDA Power назвали самые качественные бензиновые автомобили китайской сборки. Значит, в Европе и в Китае, конечно, уже опыт эксплуатации китайских автомобилей начался давнее, чем у нас, если можно так выразиться. потому что мы, в общем, активно начали их потреблять как рынок, например, с 2022 года. Вот что же исследовали? Охватили 127 бензиновых автомобилей, купленных в КНР в период с 25 по февраль 26 года. В классе компактных легковых автомобилей лидером стал, та-дам, Чинган и Ада Плюс. Я такого у нас даже не слышал.
0: Я не знаю,
2: а вот он, что, а вот он стал лидером китайским. Вслед за ним расположились Rovi i5. Тоже такого нет. А вот MG5 мы хотя бы слышали и видели. Среди среднеразмерных... Среди среднеразмерных легковых автомобилей вошли Volkswagen Bora. Вот ты да. рано похоронил Volkswagen. Volkswagen Golf и Geely M Grand. Пятого поколения. Вот Geely M Grand мы знаем. Их немного, но они есть. Категория бизнес-седанов. Volkswagen Passat, смотри. Вечный,
0: да.
2: Даже побеждает в бензинках. Honda Inspire, которая уже закончила свое существование в России, практически очень мало Honda у нас. Cherry Ariza 8 и Ariza 8 Pro. Вот я прям голосую за такие автомобили. Мне очень нравится на Ariza 8, Ariza 8 Pro. Я ездил.
0: Они, по-моему, есть в этом, в каршеринге, да?
2: Да. Ну, я могу оценивать только по каршеру, потому что периодически иногда на разных машинах попадаю. Прям приличные автомобили. Ну, вот с моей точки зрения, то есть вот для моего стиля вождения они какие-то приятные.
0: Слушай, вот этот Cherry, он же у нас давно в стране. Давно-давно вообще.
2: Да, но не настолько давно, чтобы мы могли собрать такую же статистику. Ну что же, российская газета нам об этом тоже рассказывает. Что у нас в жизни Евравто происходит?
0: Давайте посмотрим, что у нас удивительного в этой среде.
1: Удивительное из жизни Евравто.
2: Ну, тоже, собственно, новость этой недели. Настойчиво все СМИ звонят, пишут, рассказывают о том, как ужасно заправиться ужасным бензином и как же поломается ваш автомобиль. На самом деле, если автомобиль грязный, если в нем есть дополнительные смеси, то, во-первых, не каждый фильтр топливный справится с этим и остановит это. То есть есть такая проблема, потому что есть такие смеси, которые уже засоряются в форсунке, а не на самом фильтре. Во-вторых, часть автомобилей не имеет топливных фильтров. У них бензин прямиком идет в форсунку в смеси образования, и все это засоряет. Это факт. Но из-за того, что все дружно СМИ говорят, ну как там у вас, как все, ну перестали автомобили ездить, уже валом валят вам в автосервисы от дерьма, ой, простите, плохого бензина, на самом деле нет. Вот наш ответ мы взяли, попросили сделать статистику, и ребята нам подобрали. Вот. Что у нас происходит? Статистика по обращениям на наши автосервисы за последние 12 месяцев, включая последние вот май-июньские самые острые месяца. Диагностику у нас делают примерно 600, вот именно двигателя, 600 автомобилей в месяц. И май 600, июнь 527, какого-то всплеска по диагностике ДВС мы не видим. По замене моторов, то есть прям приехали, все, у нас мотор сломался, ну, мы меняем где-то от 40 до 70 моторов. 49 было в мае, 70 в июне, ну, есть разница, но в целом это такой волатильный спрос и не очень большое число двигателей, но мы, вот ты прям приходишь к нам, поменяем мне мотор. Вот примерно 70 моторов мы меняем.
0: Слушай, а это вообще быстрая операция? Ну, за день, за два сделают?
2: Ну, если все есть, да. С этим нет особой проблемы, на самом деле. Наталь подвесил, просто... отстегнул, переключил. В принципе, это...
0: Но там же должны быть сочленения всех этих шрусов.
2: Мы
0: там
2: сочленяем
0: или
2: все эти шрусы и карданы все.
0: Вы
2: эти
0: умеете,
2: сочленения.
0: Да?
2: Умеем, да.
0: Так, хорошо.
2: Умеем, знаем, практикуем. Ремонт моторов тоже делаем. У нас от 2 в месяц до 15 ремонтов мотора. Кстати, очень непопулярная стала история по ремонту моторов. Но мы видим по моторной группе, знаешь, по прокладкам, по свечам, мы видим некоторое повышение. В какой-то момент люди вообще отчаялись ремонтировать автомобили, а сейчас снова немножко к этому возвращаются. Мы видим некоторый рост. Но сами ремонты, вот в мае мы сделали 4, в июне 5. Не так много людей хотят ремонтировать автомобили. Двигатели, может быть, у нас. Но вот мы не видим. Итого 600-600-595 в июне у нас всяких изменений. Ну, еще можем посмотреть заказ снаряды по работе с топливным насосом. То есть примерно 100 замен мы делаем в месяц, 140, и никаких всплесков не видим. Короче, если говорить по нашей статистике...
0: То есть вот эта проблема с бензином, она вам ничего не поменяла.
2: На нас она не отразилась. Либо к нам не приезжают люди, да, вот мы этого не видим, они где-то в другом месте чинятся, либо этой проблемы не существует.
0: Кончился бензин, они не могут доехать.
2: Ну, кончился мотор.
0: Или мотор.
2: Не могут доехать. В общем, вот такая наша статистика. А мы идем дальше.
0: Это хорошая, кстати, статистика.
2: Значит, кстати, что у нас происходит? Если вы хотите действительно позаботиться о своем моторе, посмотрите, когда у вас там замена масла. Тем более, что вот небольшая инсайдерская информация. В связи с тем, что есть некоторые проблемы с нефтяными нефтеперерабатывающими заводами и с хранением нефти, да, вот есть некоторые проблемы, то нефтеперерабатывающие заводы изготавливают не только солярку, не только бензин, не только авиационный керосин, также они производят базовые масла к моторным маслам. Вот, и есть некоторые сложности на этом рынке тоже. Там, конечно, нет никаких заправок масляных, да, это продается немножко по-другому, нельзя приехать на заправку базовым маслом, вот, но есть такая сложность, вот, и мы видим, что некоторые из производителей моторных и трансмиссионных масел начинают двигать цены в сторону повышения, понимая, что есть какая-то проблема с поставками базового масла. Вот, мы в этой связи предлагаем бесплатную замену масла, если у вас подходит срок, плюс-минус, не оттягивайте, пока что у нас держатся цены, замените.
0: Ну, бесплатную, в смысле, работа бесплатная.
2: Бесплатная работа.
0: То есть масло покупают.
2: Сколько бы она ни стоила работа, да, мы делаем ее вам бесплатно, любой автомобиль. Ну, масла, да. Масла у нас участвуют два бренда, Wolf Real, бельгийский производитель и местный производитель, который делал также автомобильные масла Total здесь, на территории Российской Федерации, в свое время. Короче, два масла, за которые мы гарантируем, что все с ними хорошо. Поэтому вдруг у вас подходит такой срок, приезжайте, поменяйте.
0: А если бесплатно. Он у меня перманентно всегда?
2: Перманентно всегда что?
0: Срок. Если я доливаю, например, масло.
2: Значит, Александр, тебе надо выставить с этого стула и не пускать больше на новости, потому что мы тебя...
0: Наоборот, вы должны меня жалеть.
2: Мы тебя жалеем.
0: Что у нас?
2: Мы жалеем твой автомобиль, Александр.
0: Правда, да.
2: Масло менять надо.
0: Так как мы неразлучны, то это и меня. Ну что, технологии у нас, да?
2: Ну, давай пошли к технологии.
0: Да, давай.
1: Технологии.
2: Значит, на Ермаке начали устанавливать первые бортовые комплексы предиктивной диагностики. Вроде как, вот ты меня можешь спросить, а что здесь поезда со своими локомотивами делают в нашей автомобильной отрасли, Александр?
0: Я не знаю, что такое Ермаки, я пытаюсь посмотреть.
2: Да, вот есть сервисное локомотивное депо Чита забайкальского филиала компании Локотехсервис. И там начали оснащать первые 10 электровозы. Это электровозы. Это такая штука, да, на железных колесах, которая катает нас с вами между Санкт-Петербургом и Москвой, между Москвой и Владивостоком. Вот если вы сядете на поезд и стучите колесами, то кто-то
0: вас тащит. А Ермак-то кто? Кто это вообще, Ермак?
2: Электровоз.
0: Электровоз.
2: Это ну, один из типов электровозов.
0: Понял.
2: Понятно, что мы знаем, что у нас есть какие-нибудь Онегин, например,
0: знаю,
2: зарегистрировал
0: «Ласточку» автоваз. «Ласточку» знаем и «Красную стрелу». Все.
2: Вот, но это целиком поезд так называется. И вот саму «Красную стрелу» тащит какой-нибудь Ермак. Ну, электровоз, в общем. Ну, тяговое устройство, не знаю. Как тебе объяснить, Александр? Вот, чем они снабжают? Бортовыми комплексами предиктивной диагностики. БКПД. У нас без аббревиатур никуда. Это направление, которое активно развивается в локомотивном комплексе. Инструмент направлен на раннее обнаружение и прогнозирование возможных неисправностей оборудования. Разработанная компания ТМХ интеллектуальной системы собирает и анализирует параметры работы ключевых узлов движущегося локомотива, подшипниковых узлов, колесно-моторных блоков, электромагнитных компонентов, тяговых электродвигателей, аккумуляторных батарей и всего другого. Короче, стоит куча датчиков и компьютер. И они смотрят, не начинает ли что-нибудь выходить из строя, чтобы предупредить, пора ремонтировать. Короче, крутая штука, которую ждут все автомобили. И до сегодняшнего дня это работает не очень. И вдруг такое же отработано будет на локомотивах, и потом скажут, а что мы на тачке не ставим? Тоже давайте вот к этим 10-20 датчикам, которых прям полно у каждого автомобиля, подключим предиктивную аналитику и скажем, что у вас подшипник выйдет скоро, у вас колодка выйдет скоро. Не когда уже там лампочка сгорелась, а когда вот заранее ты понимаешь, что пора бы поменять, вдруг тебе в дальнее путешествие.
0: Это все вы, это ваш заговор, всех ваших СТО.
2: Я чтобы... тебе скажу, как работает наш заговор. Приехала ко мне одна знакомая и говорит, у меня у папы есть старый Рено. Вот. И у него, когда что-то надо ремонтировать, что ремонтировать неизвестно, потому что у него, как елка, горит весь приборный щиток. И я могу сказать, что есть люди с иммунитетом против этого заговора, тем более, что им технический осмотр проходить сейчас, ну, он не меняет автомобиль, он на том же ездит, проходить вроде как не надо, хотя надо. Вот. И он позволяет себе ездить с неработающим примерно всем. И АБС, и АСР, и тормозная система, и рулевая, и все остальное. В общем, это безобразие, особенно, например, вот, предположим, горит у тебя лампочка рулевого... ну, жидкости для рулевого управления. Она иногда совмещена с тормозной, АТФ какой-нибудь. Не, не с тормозной, а с... ну, с АТФ, с гидрожидкостью. Горит у тебя жидкость. И в конце концов, когда ее не хватит, ты начнешь рулить на скорости, а у тебя будет заклинивание рулевого управления, и ты уедешь туда, куда не ожидал. Вот тебе такая история. Поэтому, если у вас лампочки горят, скорее все-таки ремонтируйте.
0: Слушай, ну автомобили на коншинах сейчас. Все на датчиках, как ты говоришь. Но мне кажется, что ну вот такие вещи, как износ подшипника, ну я не представляю, как это вычислять.
2: Это очень просто вычислять. Подшипник издает
0: по пробегу,
2: определенный
0: по звуку.
2: Нет, определенный звук, да.
0: И датчик будет его слышать?
2: Да, на самом деле элементарная вещь. Такие вещи давно существуют. Просто обычно люди спокойно добираются до полностью разрушения подшипника. И могут даже после этого к нам не приехать. Я говорю, есть владельцы с иммунитетом от ремонта автомобилей. Вот, немножко про людей. Нейробиолог обнаружил, что вождение автомобиля с механической коробкой передач, это когда ты сидишь и дергаешь за вот эту ручку, активизирует некоторую область мозга, в которой автоматическая коробка позволяет засыпать. На самом деле это интереснейшая такая история.
0: Давай слово, я не понял, кто засыпает?
2: Часть мозга.
0: То есть
2: дело в том, что если ты ездишь на ручной коробке,
0: так,
2: тебе приходится прикладывать некоторые усилия.
0: Так.
2: Управляющие усилия у тебя идут на руку,
0: на ногу, на сцепление.
2: На две ноги ты перегазовываешь, у тебя сцепление. Ты все совмещаешь, это все проходит через твой мозг. И оно принуждает тебя, эту часть мозга, тренировать постоянно.
0: Так.
2: А как только ты пересел на автомат, ты такой трен-тен-тен, две педали, на этом все закончилось.
0: И эта часть мозга все, она перестала работать?
2: Да, да, на самом деле это логичная история, такие нейроисследования проходят по разным вещам, то есть как только, мозг как мышца, если у тебя часть его не задействована, она угасает.
0: Ну, как интересно,
2: да.
0: Практически медицина уже. Да.
2: Так и есть.
0: Так.
2: Результаты испытаний по безопасности Volkswagen. Вот ты хотел про Volkswagen.
0: Да,
2: давай,
0: хотел,
2: вот это видео
0: давай,
2: про него. Показывает, почему люди доверяют своим Volkswagen. У нас на видео что происходит? У нас специально тест-драйв водитель, почему-то девушку посадили, чтобы более эпично это было. Если Александр покажет, то те, кто нас смотрит по видео, такую штуку увидит. Значит, женщина-водитель сидит и имитирует засыпание. Она опускает подбородок головы на грудь. И в таком виде как бы не участвует в вождении. И в этот момент автомобиль сам включает аварийку. Вот, кстати, пример, между прочим, как реагирует автомобиль на девиантное поведение водителя. То есть есть датчики, которые смотрят, что ты ведешь себя не очень. Понятно, да? В данном случае он реагирует, ему кажется, что ты заснул, и он притормаживает, включает аварийку и потихоньку перестраивает, паркует тебя на обочину. Потому что самое опасное ДТП происходит, если бы он просто в полосе остановился. Самое опасное и зачастую смертельное ДТП происходит, когда ты стоишь в скоростной полосе, люди тебя не видят, это ужасная авария всегда. Вот. И тут автомобиль получил такую возможность, ее тренирует, и видно, как он вполне себе справляется с такой задачей.
0: То есть и там остановился.
2: Volkswagen молодцы.
0: У обочины человек поспал, проснулся, поднял голову. Volkswagen говорит, привет.
2: Хрюк, заводишься и дальше поехал. Именно так.
0: Слушай, здорово вообще.
2: Да.
0: Жив-курилка.
2: Да,
0: Volkswagen. Концерн.
2: Так, кибертакси без руля и педали ездит по Остину. Не просто кибертакси, а Tesla Cybercab. Специальный роботакси, который Tesla показал как двухместный автомобиль без руля и педалей. У нас уже были автомобили, которые выпускаются специально без руля и педалей для таксистов. Год назад мы показывали, что для того, чтобы пассажиры не хватались за руль, выезжали.
0: Просто руль убрали.
2: Нет, там были специальные накладки на рули в таких автомобилях, чтобы ты не мог там хвататься за руль, чем-то там рулить. Вот. И теперь руль убрали. Значит, сначала убрали другие производители, сейчас уже Tesla тоже дошла до этой светлой мысли, и ты садишься в автомобиль, в котором нет ничего. Вот, между прочим, кстати, вот если ты смотрел «Вспомнить все», «Возвращение воспоминаний»,
0: да,
2: со Шварценеггером, еще первую.
0: Первую.
2: И там была такая штука, там был автопилот. Если ты помнишь, он прям сидел, и Шварценеггер его потом вырвал свое место и сам садился за руль.
0: Ну, там человекообразный был.
2: Человекообразный, да, и он крутил руль, да, вот он чего-то такое делал. И вот не могли предположить тогда, что однажды автопилот станет просто отсутствующим, никакого руля нету. И вот появились уже такие сайберкабы, которые не имеют ни руля, ни педали. Просто садишься, и оно куда-то едет. Вот
0: здорово, такая повозка. Прям здорово. Так.
2: Еще одна новость по поводу того, что сайбертраки делают невозможную домашнюю зарядку. Тесла избегает отзыва. В общем, какая-то проблема, связанная с тем, что сайбертраки удаленно перепрошивают вот эти огромные квадратные Тесла-грузовики. Перепрошивают таким образом, что
0: вот
2: они...
0: Вот эти?
2: Да, вот эти, да. Перепрошивают их прошивку так, что раньше ты заряжал их дома, а сейчас они перестают заряжаться. В общем, люди в возмущении, потому что он дома у них остается без зарядки. Ты втыкаешь его в родную сеть 220, он заряжался раньше, а сейчас такой, говорит, не могу.
0: Только на специализированных.
2: Куда-то ехай. И это прям большая трагедия, потому что многие привыкли заряжаться у работы и дома, или только дома, например. И тут такая возможность пропала, это действительно предмет скандала. Вот. Вот эта новость, не могу без нее обойтись никак. Нам она очень нужна. В Нюрнбургринг легендарную трассу Xiaomi или YU7 GT проехал, да, Xiaomi. Но не просто проехал за 10 минут 29 секунд, а проехал ее сам, без водителя, в скоростных режимах. Вот, полностью автоматически, с самого начала до конца. Система автономного вождения показала официальное время круга 10:29.483.
0: Подожди, это вот это? Что это? Вот это вот он едет?
2: Да. Это вот это. Нет, это не вот это. Это не вот это. Но нужен Нюрнбургринг. В общем, красивый автомобиль, он действительно спортивный. Кроссовер, да, супермотор. Проехал он на 3 минуты и 7 секунд медленнее, чем результат, достигнутый лучшим водителем. То есть мы понимаем, что пока что лучшего водителя не объехали, да, то есть там чуть больше, чем за 7 секунд катается живой человек. Но тем не менее результат правда феноменальный, потому что Нюрнбургринг — это такая всемирно известная трасса. И предположить, например, там даже 3-5 лет назад, что эту штуку будет проезжать спортивный кар без никого, вообще было невозможно. Короче, это очень круто. Посмотрите эту видяшку, если найдете в этом. Просто едет автомобиль и гоняет прямо на спортивных результатах. Но могу сказать, что вот, если честно, любой из нас сядет за руль того же самого автомобиля, он 10.3 не привезет. 100%. Это сделать невозможно. То есть это точно лучше любого среднего водителя, который не знаком.
0: Это время пробега чего? Какого?
2: Круга. Круга Нюрнбургринг.
0: А сколько там метров, километров, мы не знаем, да?
2: Хороший вопрос. Сейчас не скажу.
0: Ну, 10 секунд получается, да?
2: Нордшлайф 20 с небольшим километром.
0: За 10 минут, получается, 10 минут, да. 29 секунд. Слушай, круто. Да.
2: Ну, почти 21 километр.
0: Ага,
2: да.
0: Так.
2: Вот, официальные рекорды у нас есть. Mercedes AMG 6.29, Porsche 901 6.38. Но они все примерно вот примерно в 7 минутах. В общем, они, конечно, привозят этот Xiaomi. Но, тем не менее, могу сказать, что если там не окажется профессионального водителя, у нас есть знакомые друзья, которые катались с профессиональным водителем. Катались с профессиональным водителем на таких кольцах и на Нюрнбургринге.
0: Страшный ужас.
2: Они не, пред,

0: совершенство, все, что не надо доводить до совершенства. И вот тут нас, кажется, переплюнули. Мы видим, как автомобиль, у которого отломилось колесо и не может его установить. Левое переднее.
1: Для тех, да, кто не
0: левое
1: смотрит.
0: Переднее колесо, его нету. Но как-то ехать надо. Поэтому были выкинуты два деревянных каких-то, две деревяшки длинные, метров по 5. И это колесо с запаской вместе в качестве противовеса повесили. И автомобиль двигается на трех колесах.
1: Чтобы этим углом не касался земли, да, а три остальные колеса. Очень молодцы.
0: Короче,
1: да?
0: Это прям вот русская душа ездит. Вот это, мне кажется, лучшая технология этой недели. Я за нее голосую.
1: Окей, хорошо.
0: У нас все, Александр.
1: Ну что, пожелаем всем нашим слушателям быть аккуратными за рулем, быть красивыми, сытыми, богатыми.
0: Ездите до 4 или на 2 колесах, вот сколько положено по паспорту, на стольких и ездите.
1: И побольше вам, друзья мои, бензина. Прощаемся.
0: И качественного, кстати.
1: Прощаемся с вами до следующей пятницы. Илья Плисов.
0: Александр Цыпин.
1: Счастливо и до свидания.
0: Счастливо.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Группа Beatles на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
2: Apple Jam.
3: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
4: Как появляются звезды? Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
5: Восемьсот километров проехать на Тулице – это все-таки большее испытание, чем ехать.
6: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за
8: день. Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка «Скототуризм».
11: Это Илья Шанин.
12: Антон Тульский у микрофона.
13: Дмитрий Васильев.
14: Поближе Лев из Болгарии.
15: С вами Олег Капкаев.
16: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это
18: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
17: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там 15 метров. Вот, там дорога будет.
18: А дальше, мне кажется, вряд ли ты еще не

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: День, прямо скажем, парадоксальный. В этот день, по одной из версий, Иван Грозный убил своего сына. Случилось это прискорбное событие в 1583 году. Царь Иван убил своего старшего и любимого сына нечаянно, ударив в припадке гнева наконечником посоха в висок. Если б намеренно, у него были другие способы и другое оружие. Существует версия, что сын, мол, был не согласен с отцом в том, как велись военные действия в ходе Ливонской войны. Но это весьма сомнительно. Пошленькая мысль о том, что конфликт возник из-за того, что Иван Грозный стал приставать к своей беременной невестке Елене, а сын вступился из-за нее, тоже не имеет серьезной под собой почвы. Грозный царь при всей своей лютости был богобоязненным и в грех бы не вошел. Есть версия, что Иван Грозный сначала побил невестку за то, что она вышла из бани к нему простоволосая, что замужней женщине было совсем негоже. И это сомнительно. При всей своей лютости Иван Грозный был склонен принимать сторону женщины, защищая их от обид и посягательств. Вот такой он был человек. Судя по всему, эту тайну разгадать никогда так и не удастся. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Classica. Your lifestyle.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Когда самый такой ажиотаж жесткий? Вот по весне или по осени, или всегда?
2: Слушай, ты не поверишь, зимой, февраль. На втором месте, я думаю, это, скорее всего, будет апрель-май. Вот как сейчас вот у нас гремит, это пипец. А на прошлой неделе, вот, которая только что прошла, была прямо вот тоже очень интересная. А просадка в июле начинается. Июль вообще обычно пустой месяц.
1: То есть все уже определились со своим байком, уже все там уехали в путешествие, уже вот не до этого сейчас.
2: Да, верно. Ну, смотри, кто получил свежие права, вот он уже начал кататься. Те, кто хотели поменяться, там, поменять класс, уже тоже это сделали. Все катаются, дальше понимают, что сезон откатали там в августе, и понимают, что мотоцикл им не подошел, ни размер, ни кубатура, там еще что-то, или выдаст из этого мотоцикла. И они начинают где-то с августа опять покупать мотоцикл и быстро свой пытаться продать.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.

0: волне хорошего настроения.
1: Здравствуйте, мальчики и девочки с крыльями и без, любители рок-музыки и сочувствующие. Это Марон на Моторадио с программой «Создатели». Помните, как это часто бывает? Начал рассказывать, увлекся, а потом... Чему это все? Так вот, ни к чему, а к кому. Майк Чепман. Майкл Дональд Чепман родился 13 апреля 1947 года в Намбаре, Квинсленд, Австралия. Музыкальный продюсер, автор песен и музыкант, певец-клавишник. Соучредитель компании Чинни Чеп и издательского дома Чинни Чеп Паблишинг. В 70-х годах был главной силой в британской поп-музыкальной индустрии. Совместно с Ники Чином создавал звук, который стал идентифицироваться с брендом Чинни Чеп. Майк Чепман был суровым уроженцем австралийского штата Квинсленд, приехавшим в Лондон в конце 60-х. Сначала он безуспешно играл в рок-группе, а затем едва сводил концы с концами, работая официантом в ночном клубе. Здесь он познакомился с Ники Чином, сыном богатых родителей и начинающим поэтом. Как выяснилось, на пару они могут сочинять невероятно цепкие песни. Но эту историю я уже рассказывал в самом первом эфире. Кстати, знаете, что интересно? Я много искал информацию о личной жизни или каких-то интересных фактах. Чепмана ничего. Только то, что он сделал для кого-то. А что был за человек сам по себе Майк Чепман? Глушняк. Никаких статей, сплетен. Наверняка плохо искал. Ну, что есть, то есть. В то время серьезные музыкальные критики часто высмеивали творчество Чина и Чепмана как бабл-гам-поп, попсу на один живок, жвачку для ушей. Но самим авторам это обвинение было по душе. Жвачка? То и что. Зато их песенки запоминались. И где сейчас те критики? А песни дуэта, который для простоты назвался Чинни Чепман, признаны классикой 1970-х годов. Чин и Чепман смешали в идеальной пропорции ретро-рок 50-х, легкомысленный дух 60-х и нарождающийся длинноволосый глэм 70-х. И вышли в лидеры. Кстати, в 2014 году на Дне Австралии Чепман получил медаль Ордена Австралии. С 70 по 78 Чепман и Чин написали серию хит-синглов. Только с 73 по 74 год у них было 19 попаданий в топ-40 United Kingdom Singles Chart. Пиком партнерства Чина и Чепмана был 74 год. Например, за одну неделю все три самых популярных сингла в британских чартах были песнями Чинни Чеппа. Tiger Feet от Mudd был номером один. Вторую позицию занимала песня Teenage Rampage от The Sweet. А номером три шла песенка Suzy Quatro Devil Gate Drive. Доминирование этой пары в чартах Великобритании, Германии, Скандинавии, Австралии и Новой Зеландии пережило упадок глэм-рока и пошло на убыль вместе с угасающими Смоки и Сьюзи Куатро. Пережило и не упало. Чин и Чепман выпускали хиты, как пирожки. Сочинения отдавались им легко, но за качество они отвечали. Как вспоминает Чин, конечно, нашей главной целью было продать как можно больше пластинок, но мы также много работали над тем, чтобы сделать их хорошими. Я не думаю, что какие-то из наших хитов были плохими песнями. И мне, как человеку, который вырос на поп-музыке и не разлюбил ее, приятно видеть, что они не только популярны, но и долговечны. С 71 по 75 год The Sweet, Mudd и Suzy Quatro провели почти 325 недель в британских чартах. 18 из них на первом месте. И всегда с материалом, спродюсированным и написанным Чином и Чепманом. Например, песню 48 Crash с отсылкой к краху фондового рынка США в 1848 году партнеры сочинили наспор, доказав, что они могут написать хит о чем угодно. Слушаем 48 Crash.

Вместе с Чином Майк основал лейбл Dreamland в 1979 году, который, увы, просуществовал всего 2 года. Все же гением их дуэта был именно Чепмен. Я пытался разорвать деловые отношения 1975 года, но каждый раз меня останавливали психическое здоровье Чина, проблемы с алкоголем, нервные срывы и бесконечные истерики, говорил Майк о своем напарнике впоследствии. Когда я переехал в Беверли-Хиллз в 1975, чтобы разделить нас Атлантическим океаном, он последовал за мной и купил дом на той же улице. Он продолжал указывать свое имя на каждой написанной мной песне, настаивая на том, чтобы его имя появлялось первым в каждом случае. Их главным успехом того времени стала бодрая песенка «Микки» в исполнении девушки из Филадельфии.

Dreamland Records была последней попыткой с моей стороны дать Нику настоящую работу и окончательно убрать его из моей жизни и успеха. Как я и ожидал, лейбл потерпел неудачу. Ник был совершенно не в себе и показал свое настоящее лицо всем, кто с ним встречался. Я, наконец, стал свободен. Чепман продал Chinichep Publishing в 82 году. Для него это был конец кошмара Chinichep. С того дня он успешно развивался как писатель, издатель, продюсер и наставник для многих. Говорят, что самым большим достижением Майка Чепмана в Соединенных Штатах было продюсирование 4 альбомов панк-группы Blondie, каждый из которых содержал целую обойму хитов. В статье журнала Cream Крис Стейн восхищался вниманием Чепмана к деталям, отмечая, что перкуссия для «The Tide is High» включала 8 треков барабанных палочек, стучащих по фортепиано. Он сказал: «Чепман склоняется над консолью в предрассветные часы. Громкость его воспроизведения прижимает людей к стене. Это маленькая волшебная комната Майка Чепмана. В диспетчерской установлена гигантская синяя консоль, подключенная компьютером, спутником, атомным подводным лодкам у побережья штата Мэн. Здесь песни

Гилгер, вау-вау-вау, всех и не перечислишь. Говорить о группах, уже бывавших в наших эфирах, не станем. Упомянем только те факты, которые для меня самого стали неожиданностью. Думаю, что и для вас тоже будут таковыми. Давайте отдохнем от перечислений и послушаем очень хорошую песню, которая поднялась на вершины горы с помощью Тины Тернер. Но написана-то она была для Бонни Тайлор. Именно в ее исполнении и прозвучит «The Best».

А сейчас я расскажу вам историю, от которой сам оказался в небольшом шоке. Знаете ли вы певицу по имени Агнета Осефельдскуг? С первого раза и не выговоришь. Тогда скажу вам слово попроще. Абба. Так вот, та самая блондинка по имени Агнета Осефельдскуг после распада группы в 83 году выпустила сольный диск «Wrap Your Arms Around Me», итогом которого стала песня «The Heat Is On». Песня популярна во многих странах Европы, даже в Швеции, что очень необычно. Manfred Mann и Nusha Fox делали попытки записать «The Heat Is On» еще до Агнеты, однако ни одна из этих попыток не была успешной. И только подача Чепмана и голос Агнеты смогли сделать конфетку из этой композиции. Давайте послушаем, что же получилось у Агнеты под руководством Чепмана.

Майк Чепмен стал продюсером альбома «Агнеты». Никто не ждал того, что «It Is On» станет синглом. Альбом попал в народные массы раньше, чем выбрали сингл. В США песня «The Hit Is On» еще не была реализована, пока было непонятно, годится ли она для американского рынка или нет. Если Агнете удастся прорваться в хит-парад США, то, вероятно, понадобится качественный клип. Площадка MTV стала хорошим стартом для начинающих артистов. Кстати, как Агнета, так и Фрида, брюнетка из Абба, воспринимались в качестве новых артистов, потому что Абба уже забыта и не модна в США. Кто выбирал песни для диска? Всеми вопросами занимались Майк Чепмен, я и в какой-то степени Стиккан Андерсон. А что вы конкретно делали при создании альбома? Какое влияние вы оказали на звук, аранжировки? Большинство этих проблем решил Майк. Ну и ко мне часто прилетало вдохновение, когда я заходил в студию. Майк старался воплощать все мои задумки, большинство из которых были не так уж и плохи. Я внесла вклад в каждую песню. Но все-таки Майк сделал всю основную работу, он отвечал за весь проект. В 98 году Чепмен стал соавтором двух песен для Ace of Base. Кто бы мог подумать. В 2006 написал Back to the Drive для Сьюзи. В примечаниях к обложке Куатро поблагодарил Чепмена за представление за главной песней и руководство всем проектом. В интервью 2002 года The Guardian Чепмен отметил, что написание хитов — это искусство, к которому многие стремились, но немногие достигли. Это всегда авантюра. Суть в том, что сочинять песни было бы легко, но это невероятно сложно. В 2007 Чепмен начал работать с рок-группой The Atomic Music Explosion из Лос-Анджелеса. Солист группы Мэтт Старр прилетел в дом Чепмена на восточное побережье, пытаясь встретиться с продюсером. Смелый шаг сработал. Через месяц Чепмен вылетел в Лос-Анджелес, чтобы увидеть живое выступление группы, и в конечном итоге согласился продюсировать их первый альбом. В январе 2008 года Чепмен выпустил сингл «Spin It» совместно с Neighborhood. В мае 2008 он начал микшировать песни для Лизы Дуглас. В ноябре того же года начал писать и продюсировать сольный альбом Сары Дженнет, певицы группы The Mulhollands. В ноябре 2009 записал дебютный альбом британской группы The Arcadian Kicks. В 2010-2012 Чепмен работает в Лондоне с Twigs. Он также пишет и продюсирует треки с австралийским певцом Holiday Сейдвиндером. Работает в радиошоу на лондонском Бугало Радио с Мэри Паттерсон, The Mike and Mary Show. В 2014 году Чин и Чепмен собрались вместе, чтобы работать над мюзиклом «Блокбастер», основанным на их песнях, что также было чисто коммерческим проектом, и больше они уже не сотрудничали. «Понимаете, это просто. Мы идем в студию и записываем хиты», — говорил Майк. «Если вы собираетесь заниматься музыкальным бизнесом, вам нужно делать популярные записи. И если вы не можете записывать хитовые песни, вам следует отвалить и пойти куда-нибудь рубить мясо, чем мы и займемся. Но под музыку одного из величайших продюсеров 20 века. Предлагаю крикнуть «Long Life to Mike Chapman» и послушать один из его бессмертных хитов в исполнении не менее бессмертной Тины Тернер. «Better be good to me».

0: И в заключение приглашаю вас в Центр творческих состояний «Марон Топ» на любой концерт бесплатно. Лиговский проспект, дом 50D, «Марон Топ», пароль при входе «Создатели». До новых встреч в эфире. Искренне ваш, Марон.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Вот и Москва представляет. Еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
2: Дорогие друзья, у микрофона Давид Голощёкин, и я рад пригласить вас на петербургский джазовый фестиваль «Свинг белой ночи», который пройдет со 2 по 5 июля. На нашей сцене выступят звезды российского джаза, молодые таланты и, конечно же, специальные гости. 5 июля в 12 часов дня гала-концерт у Михайловского замка. Вход свободный. С нетерпением жду встречи с вами.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Какую технику легче возить, а какую тяжелее? Какой-нибудь Урал с коляской там?
2: Самые простые, на самом деле, если говорить вот с точки зрения прям легкости, быстроты загрузки, это кроссовые мотоциклы. Он сам по себе не очень тяжелый, да, и это мотоцикл, который там был создан, чтобы быть уничтоженным в лесах, и поэтому там, как правило, достаточно много всяких элементов рамы, за которые можно крепить совершенно спокойно и безболезненно, и легко закатить, поставить ловушку. Ну и какие-то мотоциклы, если брать там среднего тяжелого класса, они тоже, как правило, все с дугами, да, за дуги очень легко крепить, за дуги, там, за задний маятник, там, где-то ничего не мешает.
1: То есть, если вы идете мимо и как раз видите процесс погрузки в какой-то другой эвакуатор, и видите, как они крючками прямо за спецованные колеса, за спицы цепляются и раскрепляют, то вы понимаете, что это ошибка.
2: Да, я, как правило, захожу в кузов, извиняюсь, и вешаю свою визитку на ручку мотоцикла. Нет, безусловно, это ошибка. Это же, это повредит технику клиента, да. В конечном итоге клиент не вернется к этому исполнителю работ.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Blues Radio.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга, Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Analyste financier associatif.
4: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

Здравствуйте, вы слушаете Моторадио, у микрофона Александра Ромашова, в эфире программа «Country Time», программа о музыке кантри. И сегодняшний выпуск открыл исполнитель по имени Том Ти Холл, член зала славы музыки кантри. Он был введен в него в 2008 году. И сегодняшний выпуск у нас будет посвящен снова залу славы музыки кантри. Мы познакомимся с теми музыкантами, которые вошли в него с 2008 по 2010 год. Это исполнители разных лет, разного возраста. Ну вот, кстати, что касается Тома Ти Холла, то считается, что он довольно поздно был введен в этот зал благодаря своему такому довольно замкнутому, мрачному характеру, который никогда практически ни с кем не сотрудничал, ну, в смысле, с другими авторами музыки. И даже был, в общем-то, не совсем в ногу с корпоративным стилем кантри, как о нем говорили. А вообще прекрасный музыкант, кантри-певец, автор песен. Его прозвали «рассказчик» за то, что он умел в своих песнях рассказывать настоящие истории. Он писал песни для десятков звезд кантри, в числе которых Джонни Кэш, Джордж Джонс, Лоретта Лин и многие другие. Ну, а продолжит музыкальный час еще одна счастливица, введенная в зал славы музыки кантри при жизни. Это Эмилио Харрис. Сейчас ей 75. Я о ней как-то вам коротко рассказывала. Ну, конечно, ей стоит посвятить отдельный выпуск программы. Работала она в разных и продолжает работать в самых разных музыкальных жанрах. Я говорю в прошлом времени иногда, потому что большинство музыкантов все-таки, в том числе и тот, кто открыл сегодняшний час, Том Ти Холл, вводится в зал славы музыки кантри, как правило, уже после смерти. Ну, а вот Эмилио Харрис посчастливилась при жизни войти туда. Исполняет она и госпел, и блюз, и фолк-музыку. Ну, прославилась больше всего, наверное, как кантри-исполнительница. Давайте послушаем ее голос в дуэте с Хербом Петерсоном.

Вокальная группа Statler Brothers, которая тоже была введена в зал славы музыки кантри в 2008 году. Я о них вам тоже как-то коротко рассказывала. Они работали в жанре кантри и госпел. И, кстати, были на бэк-вокале у Джонни Кэша. Квартет этот был основан в 1955 году. Далее в программе музыкант по имени Эрнест Ван Поп Стоунман, или просто Эрнест Стоунман, американский музыкант, его не стало в 68 году, он родился еще в позапрошлом веке, выдающийся исполнитель первого коммерческого десятилетия музыки кантри, как его характеризуют. Он был певцом, автором песен, он играл на гитаре, губной гармонике, банджо. И, кстати говоря, любопытный факт. У его единственной жены за всю жизнь было всего 23 ребенка. Ну, правда, выжили из них только 13. Итак, Эрнест Стоунман в программе «Country Time».

2009 год, зал славы музыки кантри. Я начну, пожалуй, с Роя Кларка, который был в этот год введен в зал славы.

Грэмми в категории «Лучшая инструментальная запись в стиле кантри». Ну и, кроме того, у него даже есть звезда на Голливудской аллее славы. Ну а мы послушаем песню в его исполнении под названием «Thank God and Greyhound».

В 2009 году также в зал славы была введена американская кантри-певица по имени Барбара Мандрелл. Она родилась в 1948 году, живет и, надеюсь, здравствует и по сей день. Кстати, она была одна из немногих, которая молниеносно буквально ворвалась в хит-парады американской музыки кантри. Это было в 1969 году. Дважды завоевывала за свою жизнь награду исполнителя года и была рекордсменом в некотором роде до 2011 года, пока ее успех не повторила Тейлор Свифт. Барбара Мандрелл в программе «Country Time. Время кантри» на Моторадио.

Чарли Маккой – это американский сессионный музыкант, исполнитель на гармонике, мультиинструменталист, обладатель премии Грэмми, чью губную гармошку мы можем слышать в записях Элвиса Пресли, Боба Дилана, Джонни Кэша, Чета Аткинса и многих других, в том числе, конечно же, и кантри-исполнителей. 30 его синглов, кстати говоря, входили в кантри-чарты Billboard. Еще один член Зала славы музыки кантри 2009 года выпуска. Теперь 2010 год. В 2010 году в Зал славы, среди прочих, был введен исполнитель по имени Дон Вильямс. 39-го года рождения, его не стало в 2017 году. Музыкант, певец, автор музыки, который начинал как фолк-исполнитель, но потом начал свою сольную карьеру, исполнял популярные баллады, и благодаря своему бархатному баритону и крупному телосложению он получил прозвище «Нежный великан кантри-музыки». 17 его песен занимали первые позиции в чартах кантри. Итак, Дон

0: Кстати говоря, Дон Уильямс был первым исполнителем этой песни, но потом уже исполняли некоторые другие, в том числе, кстати говоря, и Эрик Клэптон. Далее, член Зала Славы музыки кантри, также введенный в него в 2010 году, наверное, посмертно все-таки, потому что в 2010 году его и не стало, это Джимми Дин, американский певец, который в 16 лет бросил школу, работал в торговом флоте, потом служил в ВВС на военно-воздушной базе «Боулинг» в Вашингтоне и прославился в 61 году песней собственного сочинения под названием «Big Bad John», которая утвердил его в роли, так сказать, специалиста, лидера по рассказам, речитативам. Он действительно в основном исполнял музыку в этом жанре, такой, ну, не то что рэп, как сейчас, может быть, это бы назвали, но такой музыкальный довольно речитатив. Послушаем Джимми Дин и вот тот самый его хит под названием «Big Bad John». Big John,
1: Big John. Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lip to Big John.

«Sioux City Sioux», знаменитый кантри-хит 1945 года в исполнении Феррелина Хаски, певца, который мне лично очень симпатичен. Я про него обязательно сделаю в ближайшее время выпуск программы «Country Time» отдельный. Его не стало в 2011 году. Очень популярный певец и один из родоначальников современного кантри-стиля, как его называют. И в завершении сегодняшнего выпуска еще один член зала славы музыки кантри, который был введен в него в 2010 году. Это продюсер и автор музыки по имени Билли Шеррилл. Среди его достижений, кстати говоря, и две популярные песни, которые вошли в репертуар не только кантри-исполнителей, но и других представителей других музыкальных жанров. Это «Stand By Your Man» и «The Most Beautiful Girl». Вот эту песню мы сейчас с вами и послушаем в исполнении Перри Кома, который когда-то тоже экспериментировал, пробовал себя в жанре кантри. Это была программа «Country Time». С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. Все предыдущие выпуски слушайте в подкастах и до встречи в эфире.

0: Country Time на Моторадио. Вы слушаете Моторадио.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
1: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
0: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
2: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. «Моторадио» любит вас.

Bye.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.